По методу Поспелова сначала нужно засветить глаза специальной вспышкой, а затем еще светят в глаза фонарем. Пациент совмещает полученные образы. Сестре Глеба нужно было заниматься по часу в день, но девочка оказалась неусидчивой. На лечение уходили целые сутки. Ее брат придумал, как автоматизировать процесс, чтобы пациент мог сам нажимать на кнопки. Прибор помогает развить и закрепить бинокулярность, которая необходима для полного излечения. С оборудованием своему ученику помог IT-лицей Казанского федерального университета. Изобретение уже зарегистрировано Роспатентом, а его глава Юрий Зубов сейчас пытается заинтересовать социально значимым проектом бизнес. История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что Анатолий Папанов – участник Великой Отечественной? В армию его призвали еще в 40-м году. Когда немцы предательски вторглись в нашу страну, будущий актер прошел короткую подготовку и сразу отправился на фронт. Он был из тех, кто принял самые первые страшные удары врага. В марте 42-го он оказался в окружении под Харьковом и был тяжело ранен в ногу. 6 месяцев провел по госпиталям и потом хромал до конца своих дней. Однако травма не помешала ему поступить в ГИТИС. Спустя много лет Папанов сыграл комбрига Федора Серпилина в экранизации романа Симонова «Живые и мертвые». Автор книги, прошедший все фронта военкор, считал игру Анатолия Папанова идеальной.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: На набережной Адмирала Серебрякова в Новороссийске установлен необычный памятник. Памятник Хамсе. Многие приезжие удивляются, чем вызвано такое поклонение мелкой черноморской рыбке. А она, между тем, неоднократно выступала как важный стратегический ресурс и буквально спасала местное население от голода в период Гражданской и Великой Отечественной войн, когда город был отрезан от центральных районов Кубани. Новороссийский скульптор Александр Суворов воплотил благодарность жителей в металле и камне. Гранитный постамент в виде морской волны поддерживает композицию из никелированной стали. Стайку хамсы подгоняют крупные хищные ерши. Инициаторами создания памятника стали пережившие войну горожане. Деньги собирали, что называется, всем миром. На табличке выгравирована надпись «Черноморской хамсе от благодарных новороссийцев».
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Ирина Тонева. Певица.
4: Когда мы что-то делаем, когда мы создаем, или за оплату, или просто так, даже не ожидая ничего взамен, и вот мы сделали, совершили, создали и увидели результат, плод. То что? То неминуемо посещает чувство такого высокого порядка, удовлетворения именно из души. Это не про реализацию эго, это такое чувство счастья, реализация именно душевная. Чувство полета. Для меня это и есть маркер.
2: Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире актриса театра и кино, педагог по сценической речи Оксана Тарунтаева.
5: Я думаю, ничто так не способствует голосоведению, как поэзия, особенно русская поэзия. Она же у нас настолько многогранна и безгранично в плане того, какие наши великие поэты все разные.
6: Да.
5: Насколько наш русский стиль, стихотворчество, он разнообразен. И я уверен, что и на своих уроках своим ученикам наверняка вы даете это, показываете эту нашу поэзию. И мы говорили о теле, о дыхании. Возьмем, к примеру, Пушкин, Бродский, Маяковский. Куда отдается, где работает тело, какие центры тяжести?
6: Хороший вопрос, Константин. Но вы знаете, когда мы говорим о поэзии, тоже поэзия – это очень большая тема. И можно бесконечно об этом говорить. Что значит центры тяжести, мне не очень понятно, потому что

0: Ну, я объясню, как я это поняла, да, ваш вопрос. Смотрите, в каждом стихотворении заложен ритм, да, определенный ритм, определенная мелодика, звукопись. Об этом тоже можно достаточно долго говорить. Но вот если кратко, мы же всегда ведем какую-то мысль, и мысль первичней, чем, да, там даже какой-то темп, который мы сейчас используем, чтобы что-то говорить, да, мы передаем мысль, это для нас важнее. И мне кажется, вот этот центр тяжести, как вы говорите, или акцент, он, конечно, переносится на то, что важно для нас по смыслу в данный момент сказать, передать человеку, потому что мы, опять-таки, возвращаясь к нашему первому с вами вопросу, мы мыслим образами, картинами. И через поэзию как раз-таки мы можем прикоснуться к образам, к мировосприятию, миропониманию поэтов. И это, конечно, драгоценный для нас опыт, который мы разбираем с учениками. Вот смотрите, мы даже в жизни, в нашей, говорим и не замечаем, как мы поэтично говорим. Ну, например, «Помой, пожалуйста, посуду».
1: Да, красота.
0: Да? Или «На ужин будешь макароны». Это что за размер? Как вы думаете? Это я. Мы говорим часто и не замечаем даже этого. Понимаете? И поэтому вот я предлагаю вам просто поиграть в такую игру. Так как поэзия — это все-таки ритм, да, основа поэзии. Но оговорюсь в то, что в прозе тоже существует ритм. Ну, вы это знаете, конечно. И в прозе тоже есть поэзия. Это мы разбирали недавно на примере рассказа Чехова, да, Антон Павлович. Мы искали там как раз поэтическую составляющую и поняли, что она там есть. Она там есть. Даже без рифмы. Да? Вот я предлагаю вам просто, если мы вот заговорили о Пушкине, да, давайте, хорошо, просто я вам говорю ритм, я даю вам ритм определенный, а вы пытаетесь понять, что за поэт стоит за этим ритмом. Хорошо?
2: Договорились? Давайте.
0: Ну, хорошо. Отлично, отлично. 14, 126, 14, 132, 17, 43, 16, 42, 511, 704, 83.
1: Блок.
0: Нет. Нет. Ну, 16, 42, 511, 704, 83. Мы говорили уже имя этого
1: Бродский.
0: Поэта. Мы называли. Нет. Есенин.
1: Есенин.
0: Да. Ну давайте чуть попроще.
1: Давайте.
0: Чуть попроще. 2, 46, 38, 1, 116, 14, 20, 15, 14, 21, 14, 0, 17.
1: Пушкин.
0: Да вы что, Константин? 2, 46, 38, 1, 116, 14, 20. Ну,
1: какое это же Маяковский,
0: конечно. Видите, да. Вы немножечко свое внимание, да?
1: Да.
0: Сфокусировали именно на этом ритме. Да, mm-hmm. Потому что он первичен в поэзии. На ритме. Конечно, читаете, завидуете, я гражданин. Сразу возникает. Ну, давайте еще один. 17, 30, 48, 140, 10, 0, 1, 126, 138, 140, 3, 501. Так какое-то вот стихотворение уже, оно уже в воздухе.
1: А, ну так это Пушкин, конечно.
0: Конечно, ну, да. Тогда и вам Бог.
1: Да.
0: Любимый быть другим.
1: Прекрасное упражнение. Кстати, поиграю с детьми на эту тему.
0: Очень хорошо. И они начинают любить поэзию как раз-таки через вот эти ритмические музыкальные темы.
1: Именно, Оксана, через ритмические музыкальные темы мы перейдем к следующей части нашего эфира. Угу. И в продолжении темы поэзии хотелось бы от вас песню.
0: Да. Уже пора объявлять новую композицию, да?
1: Конечно.
0: Так быстро летит время. Ну что же, следующая композиция. Хотелось бы, конечно, чтобы она прозвучала. Это будет композиция на стихи Марины Ивановны Цветаевой «Чтобы дойти до уста и ложа». Очень люблю ее в исполнении Лены Фроловой. У Лены Фроловой есть потрясающий альбом, посвященный Марине Ивановне Цветаевой. И как раз-таки как влюбить в поэзию человека, который ее не любит, об этом мы немножечко поговорим после, да? Можем поговорить
1: Конечно.
0: После прослушивания этой композиции.
1: Итак, Елена Фролова на стихи Марины Цветаевой в эфире «Радио Гордость». Мы говорим о том, как мы говорим.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Военно-морской флот России берет свое начало в самом конце 17 века, когда Боярская дума по представлению Петра I приняла постановление «морским судам быть». Во время Северной войны был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. В 18 веке флот постоянно расширялся из-за активной внешней политики страны, и уже к началу 19 столетия он стал третьим в мире по величине. До Второй мировой войны главной морской силой были корабли, но затем эта роль перешла к морской авиации, а с появлением ракетно-ядерного оружия главенствующее положение заняли подводные лодки. Наибольшее же развитие ВМФ России получил к середине 80-х годов. Тогда в состав четырех флотов и Каспийской флотилии входили более 100 дивизий и бригад кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны. История одной песни.
2: Когда режиссер Владимир Мотыль приступил к работе над фильмом «Белое солнце пустыни», он уже четко представлял, какую команду пригласит к работе над музыкальным оформлением картины. Конечно, композитора Исаака Шварца и поэта Булата Акуджаву. Режиссер уже работал с этим великолепным тандемом и понимал, что песню «Таможенника», которому за державу обидно, лучше них никто не напишет. В том, что исполнителем станет приглашенный на роль Верещагина Павел Луспекаев, сомнений не было изначально. Шварц признавался, что писал песню, до деталей представляя, как ее будет петь Луспекаев, с которым сдружился еще по совместной работе в театре. А вот у Акуджавы текст не складывался. Тогда пришел Мотыль, вспоминает поэт, и сказал: «Давай сюда свои архивы, сам что-нибудь найду». Мотыль нашел стихотворение, написанное в 40-х годах. Акуджава считал его черновиком, но режиссер разглядел в наброске абсолютно готовый текст песни. Это была «Госпожа удача» во всех смыслах. Впоследствии сам поэт назвал эту песню своей самой удачной работой в кино. Послушаем легендарную композицию в исполнении Гарика Сукачева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Денис Урубко – прославленный советский высотный альпинист. Он стал первым из спортсменов стран СНГ, кто смог покорить все 14 восьмитысячников мира без применения кислорода, потратив на это всего 9 лет. Денис родился в Невинномысске в 1973 году, но детство провел на Сахалине, где увлекся альпинизмом. Его первое серьезное восхождение – гора Восточная Белуха, затем Ключевская сопка. После переезда в Казахстан он стал готовиться к восхождению на серьезные высоты. Уже в начале 90-х он покорил свой первый семитысячник – Хан Тенгри. Денис забирался на вершины восьмитысячников 23 раза, что является абсолютным рекордом в Европе. Альпинист стал одним из двух людей на планете, кто сумел подняться на вершину Канченджанга без кислорода. Он в одиночку прокладывал новые высотные маршруты. Открыл миру вершину Чо-Ойю с юго-восточной стороны, Лхадзе с южного седла, северную стену на Кали-Химал в Гималаях. Урубко удостоен множества наград, включая «Золотой ледоруб». Сегодня альпинист продолжает покорять новые маршруты и работать в спасательных экспедициях. Он также поддерживает действующих спортсменов, выступает на международных фестивалях, издает собственные книги и выпускает документальные фильмы.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В 2020 году Ижевск был удостоен почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Это признание стало данью уважения подвигу жителей столицы Удмуртии, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях города. Ижевск стал важным центром военной промышленности благодаря работе местных предприятий, таких как Ижмаш и механический завод, а также эвакуированных заводов. Город выпускал все виды стрелкового оружия, произведенного в стране. Каждая партия оружия доставлялась в Москву через 15-17 часов после отправки. В честь присвоения звания в сквере Победы была установлена стела, посвященная трудовому подвигу ижевчан. Стела стала символом благодарности и памяти о тех, кто ковал победу в тылу.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, военный корреспондент, знаменитая телеведущая и многодетная мама Марина Ким.
4: А специальная военная операция, вы буквально с первого дня за лентой, вот помните свою первую поездку в зону СВО?
5: Конечно, помню. Невозможно такое забыть. Ой, ну, во-первых, конечно, гордость мы испытываем за тех, кто там действительно воюет. И в этом плане и все мои первые командировки касались всегда ребят-добровольцев, которые сами пошли, которых никто никуда не звал, не заставлял, не из-под пинка, никак. А это ребята, которые вот просто вот что-то... Они услышали по телевизору, что началась специальная военная операция. И кто-то был с боевым опытом, например, с 2014 года, там, как абхаз, кто-то нет. Абсолютно из разных сфер ребята. Но вот абсолютно по зову сердцу, да. То есть, понимаете, как вот мы все живем своей жизнью, там, и каждый цепляется за свою среду, комфорт и обитание, да. Вот у нас есть какие-то там блага цивилизации. А вот тут ребята, которые, наоборот, оказались от всего и пошли. И пошли в полную неизвестность, никто им ничего не обещал, ни контракты, ни подъемные деньги, как сейчас, да. Это как раз самые первые там дни и месяцы СВО, когда вообще ничего было непонятно. И вот, конечно, мне кажется, что вот именно там 22-й, 23-й год, вот самые первые годы, по-моему, я увидела и на фронте, и рядом с фронтом, и даже в тылу тех людей, которых, наверное, не видела там все 20 лет моей журналистской деятельности. То есть это все-таки люди и сами по себе другого качества, но и, наверное, они вот в тот момент и есть, и были ну, в абсолютном таком, не знаю, апофеозе и расцвете того, что они могут собой представлять, что они могут дать родине. Потому что, на мой взгляд, человек и определяется вот, ну, не богатством, не успешным успехом, да, как сейчас все говорят, а, наверное, вот тем, насколько он может себя реализовать вот, в том, чтобы выполнить свое предназначение перед Родиной. Потому что вот это все такие громкие слова, но мы постепенно приходим, наконец, к тому, что это естественное состояние человека. Но дальше начинаются различные проявления. И вот это проявление патриотизма, иногда хочется и там и бояться, и стесняться, потому что, ну, оно неадекватное. А вот тут, ну, это напрямую вот, в опасности страна. И, может, мы в тот момент и не могли оценить масштабы, да, этого всего. А вот ребята раз и пошли. И главное, что там какие-то примеры удивительные вообще в целом самоорганизации, да, там ребята создавали свои отряды. В самом начале ничего не было, там ни вооружения, ничего. Просто вот организовывались, помогали, гуманитарка, там еще что-то. Потом уже Минобороны создало именно там несколько корпусов сначала добровольческих, сейчас это один корпус. И вот такие ребята, как вы знаете, если говорить лидеры общественного мнения, а это просто лидеры, лидеры, да, общества, да, это ребята, за которыми идут в бой, в штурмы не просто неподготовленные бойцы, а, например, бойцы, которые вообще до этого ничего не имели общего ни с оружием, ни с чем. И вот мне было как журналистке интересно с ребятами разговаривать, которые, кто приехал из Сочи, кто из Краснодара, из Красноярска. Ребята бизнесмены, кто-то из бизнеса, ну, вообще разные. Я говорю, а ты как бы вообще оружие умеешь держать? Они говорят, ну, вот 2 недели назад научился. И вот, ну, представьте, как вообще ребята идут, и это ж не просто работа. Это и работа рутинная, тяжелая, но это же там штурмы, это бой, это прям война. И кто бы что ни говорил, война, конечно, так вот меняется, сами средства, да, войны меняются, но суть-то не меняется. Это война, это бой, это смерть или жизнь. И вот меня просто восхищают эти люди. До сих пор я, это, знаете, как очень трагические события для нашей страны, да, это все равно, конечно, потери не бывает. Штурмов без потери не бывает. Спецоперации, как мы теперь знаем, без потерь. Но меня переполняет гордость за страну, за таких людей, которые в такой стране живут.
1: История одной песни.
3: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы – «Лазейка». Режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвиндт заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.
6: Это

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Наталья Тебелева. «Я знаю».
2: Я знаю, будет город, будет сад. И лучшее, конечно, впереди. А пленка не смотается назад в прямом эфире, сколько ни крути. Давно так ясно не был виден путь. Чужим не одолеть, пройти своим. Теперь уже себя не обмануть. И да, мы за ценой не постоим. И да, что не характер, то кремень. И да, опять за совесть, не за страх. Вернись домой живым, и будет день, и радость со слезами на глазах.
3: Строчки стихотворения известного поэта Натальи Тебелевой – это перекличка со стихами и песнями, на которых мы росли, которые нас в немалой степени формировали. Потом наступил период, когда многие стали их забывать. Когда казалось даже, что они безвозвратно потеряли актуальность. В какой-то момент стали говорить, что место этих произведений не то что на полках, а в пыльном чулане истории. А теперь мы начинаем открывать их для себя, понимать и чувствовать заново. Потому что вдруг выяснилось, они прописаны в наших генах, в нашем культурном коде. Они в каком-то смысле и есть мы.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио Гордость. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал Радио Гордость. Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт Радио Гордость РФ. Слушаем всей страной.
4: Представляем в рубрике «Музыкальная почта» на радио «Гордость» песню «Спасибо деду» в исполнении известной питерской группы «Хейман». Слова и музыку написал лидер коллектива Александр Хейнман. Песня «Спасибо деду» посвящается участникам Великой Отечественной войны и празднику Победы. Уже несколько лет группа ставит эту композицию у себя в соцсетях 9 мая. Вспоминаем подвиги наших дедов и слушаем песню «Спасибо деду» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Водопьянов – советский летчик-полярник, герой Великой Отечественной. Первым в мире посадил самолет на льдину. Родился в последний год 19 века в селе Большие Студенки. Тогда это была Тамбовская губерния, а сейчас – часть города Липецка. Воевал за красных, выучился на шофера. Пилотом стал благодаря советскому летчику Харитону Славоросову, который взял его к себе механиком. Водопьянов был летчиком-испытателем транспортной авиации, когда во льдах потерпел катастрофу пароход «Челюскин». На спасение бросили 3 корабля, а летчик помогал морякам. Михаил на своем самолете Р-5 летал к челюскинцам из Анадыря. Без штурмана и радиста он преодолел 6500 километров и вывез 10 человек. Ситуацию осложняла травма. Незадолго до участия в спасении челюскинцев герой пережил авиакатастрофу. Вместе с другими летчиками Водопьянов вошел в число первых героев Советского Союза. Несколько лет спустя он стал командиром летного отряда экспедиции Отто Шмидта на Северный полюс и впервые в истории совершил посадку на лед, применив тормозной парашют. В августе 41-го Водопьянов летал бомбить Берлин. Его самолет подбили, но летчик сумел добраться до своих через линию фронта. Жил герой в СССР в доме на набережной в Москве. Интересный факт. Михаил и его жена Мария прожили вместе 50 лет. У них было 7 детей.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Сегодня слово «грош» мы чаще всего слышим в переносном смысле. Например, выражение «гроша не стоит» значит «почти не имеет ценности». Но когда-то это была вполне конкретная монета. Грош – старинная денежная единица, которая ходила в разных странах Европы и попала в русский язык через польский. Само слово уходит еще дальше, к латинскому выражению, которое переводится как «толстый динарий», то есть более крупная серебряная монета. В России же грошом называли монету совсем небольшого достоинства, примерно в 2 копейки, а позже даже меньше. И именно отсюда пошло знакомое нам выражение «не гроша за душой», то есть буквально ни одной монетки. Со временем слово перестало обозначать реальную валюту и стало мерой почти полного отсутствия денег или ценности вообще. Получается, что грош исчез как монета, но отлично сохранился как мера всего, что настолько мало, что его будто и нет.
1: История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Отц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Елизавета Долженкова. Певица.
1: За века наша страна сформировалась как многонациональное сообщество, где каждая культура, традиция и язык дополняют друг друга, создавая богатое и уникальное наследие. Единство народов России воплощается в общей судьбе, культуре и истории. Именно так говорит Владимир Владимирович Путин. Наше многообразие – это не препятствие, а богатство, которое помогает нам гармонично развиваться. Каждый народ в России бережет свои традиции, язык, обычаи, и при этом мы все объединены общей исторической памятью и общей заботой о будущем страны. 2026 год объявлен годом единства народов России, а 4 ноября мы отмечаем День народного единства. Это напоминание о том, что мы сильны своей сплоченностью, взаимоуважением и уважением к культурному разнообразию. В нашей стране проживают более 190 народов и этнических групп, и именно это разнообразие делает нашу Родину неповторимой. Для меня важно помнить, что именно через понимание и уважение друг друга мы сохраняем и укрепляем единство, делая нашу страну более сильной и гармоничной. Будущее России в ее многообразии, и я горжусь тем, что являюсь частью этой великой многонациональной семьи.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый в мире пассажирский теплоход на подводных крыльях. 26 июля 1957 года экспериментальный теплоход на подводных крыльях «Ракета» вышел из затона Горьковского завода «Красное Сормово». Первая «Ракета» направлялась в Москву, чтобы открыть парад судов в честь Московского фестиваля молодежи и студентов. 25 августа этот теплоход совершил первый пассажирский рейс от Горького до Казани. 420 километров он преодолел за 7 часов. Создателем «Ракеты» стал советский кораблестроитель Ростислав Алексеев. Серийное производство пассажирских теплоходов на подводных крыльях «Ракеты», «Метеор» и других началось в 1958 году и продолжалось до 1976 года.
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
2: А знаете, что Бульварное кольцо в Москве появилось на месте крепостного вала? Именно здесь когда-то шли стены Белого города, третьего кольца укреплений столицы. К 18 столетию рубежи России отодвинули далеко от сердца страны. Императрица Екатерина II велела разбить на месте крепостных стен прогулочные бульвары. Небольшие площади запланировали на месте бывших башен. Работы шли целых полвека. Интересно, что в царские времена правила поведения на бульварах были куда строже нынешних. Гуляющим запрещали не только выгуливать на газонах собак, но и появляться на бульварах с чемоданами. За два века Бульварное кольцо пережило многое. В 812-м деревья и кусты вырубили наполеоновские солдаты. В 47-м масштабная советская реконструкция ликвидировала следы войны. На Бульварном традиционно ставят памятники поэтам и писателям. Здесь и Пушкин, и Гоголь, и Шолохов, пересекающий Тихий Дон. Пройдемся от Гоголя до Высоцкого и послушаем «Осоку». Забери меня на частоте 105 FM. Радио «Гордость. Москва».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вы слышали выражение «биться об заклад», когда в споре человек настолько уверен в своей правоте, что готов даже поставить на это что-то ценное. Но за этой фразой скрывается довольно старая история. Слово «заклад» в древности означало «залог» — вещь, которую оставляли как гарантию сделки или спора. Это могли быть деньги, украшения или что-то ценное. А вот глагол «биться» здесь не случайный. Есть версия, что раньше спор часто закрепляли действием. Либо рукопожатием, либо даже кулачным спором, когда выясняли правоту буквально силой. То есть изначально смысл был очень приземленный. Спор — это не просто слова, а действие, за которым стоит риск. Со временем физическое «биться» ушло, а выражение осталось, уже как формула уверенности. «Бьюсь об заклад», то есть готов поручиться. И в этом выражении до сих пор слышится старый смысл. Спор, где слова когда-то действительно нужно было подкреплять делом.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: А вы знаете, как биолог Магдалина Покровская в одиночку спасла свою противочумную лабораторию от наступающих немцев? К началу войны женщина создала живую вакцину против чумы на основе обезвреженных бактерий и успешно испытала ее на себе. Об исследованиях знал весь мир. Лаборатория Покровской в Ставрополе была одной из целей немцев. Исследовательница не могла оставить ее врагу. Но у правительства сил для эвакуации не было, и биолог вдвоем с шофером поехала в Ставрополь, за которой шли бои на легковушке, прямо под бомбами. Документы и рентгены она смогла забрать и вывести буквально за несколько часов до прихода немцев. Затем Магдалина Петровна повезла их из города на той же машине. Но на окраине Ставрополя, перепуганный взрывами, шофер убежал. Не умевшая водить женщина с километр толкала свой автомобиль, пока не дождалась помощи и уехала в безопасное место. Ворвавшиеся в Ставрополь немцы перевернули вверх дном и лабораторию, и жилье Покровской, но ничего ценного не нашли.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
4: Наталья Тебелева. «Уже стемнело».
5: Уже стемнело, стелится по городу распаренный обманчивый покой. В твою такую ласковую бороду губами погружаюсь и щекой. Ветра понад листвой заверховодили. Ты говоришь мне, что пора пришла, чтоб защитить не только нашу родину, что началась война добра и зла. По небу тучи, как шальные, мечутся, вот-вот прольются, верного верней. Ты говоришь, теперь у человечества надежда на тебя да на парней. Луна мигает сломанным светильником, встает заря, и вся святая Русь. Не бойся, говоришь, вернусь, как миленький. Да, миленький, я верю. Не боюсь.
6: Часто исполняю это стихотворение на концертах, рассказывает поэт Наталья Тебелева. Но запомнилось выступление в расположении артиллерийского расчета 1-й Славянской бригады. Парни воюют с 14-го года. Провожая нас, старшина смущенно извинился за то, что бойцы просто слушали нас, не аплодировали. Ему казалось, мы ждали бурных аплодисментов. «Понимаете, — сказал он, — они просто забыли, как это бывает. Вы первые, кто приехал к нам за 10 лет. Словно ножом по сердцу полоснул. Стыдно стало за всех нас».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Интересно, что на Луганск-тепловозе еще в начале 20 века существовала система с отметками времени прихода и ухода сотрудников. На заводе стояли часы, куда все рабочие вставляли карточки на входе и выходе. И выпуск паровозов в Луганске был рекордным для Российской империи. А уж после революции завод стал самым продвинутым в Европе. Советский паровоз модели FD получил золотую медаль международной выставки во Франции. Во время Великой Отечественной фашисты дотла сожгли и цеха, и жилую застройку завода. Но уже через 5 месяцев после победы луганские рабочие выпустили первый послевоенный паровоз. А еще именно в Луганске создали первый советский локомотив под европейский габарит. М-62 разработали специально на экспорт для конкуренции со шведами и американцами. Его ласково звали «Машкой» и поставили в Венгрию, Польшу, Иран, Монголию. Гордимся традициями нашей промышленности вместе с радио «Гордость», которая теперь вещает в Луганске.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне ради Бога, через время протяни.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Порой в средствах массовой информации можно встретить звание «Герой СССР». Это ошибка. Такого звания в нашей стране никогда не существовало. Высшей воинской наградой в СССР было звание «Героя Советского Союза». Порой его еще звали «Золотая звезда героя». Именно так официально называли наградной отличительный знак, созданный любимым архитектором Сталина Мироном Миржановым. Первыми героями Советского Союза стали летчики, спасшие экипаж и пассажиров парохода «Челюски». Сейчас высшая воинская награда нашей страны – Герой Российской Федерации. Допустимо и обиходное название – Герой России.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А вы знаете, что советский актер Зиновий Герд во время Великой Отечественной войны служил сапером и своей знаменитой походкой был обязан ранению в ногу и жене Королева. Дело было в 43-м под Белгородом. Рота, в которой служил Зиновий Герд, отражала танковую атаку, и тут будущего актера ранило в ногу осколками снаряда. Затем были 11 операций. Речь уже шла об ампутации. В результате ногу спасла жена Сергея Королева, военный хирург Ксения Винцетини. На войну Зиновий Герд ушел добровольцем. Боевое крещение получил на Дону, когда вместе со своей частью форсировал эту реку и бился за село Сторожевое Первое. За участие в Великой Отечественной Зиновий Герд был награжден орденом Красной Звезды.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

за друга стали стеною, между рокотом и тишиною. Только бы дотерпеть до рассвета, все проходит, пройдет и это.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Саратовской области запустили производство запчастей для иномарок. Выпуск запасных частей для автомобилей, покинувших Россию компаний, освоили в городе Балаково. В 2023 году Балаковский завод запустил производство сальников двигателей, раздаточных коробок и приводов для автомобилей марок «Рено», «Ниссан» и «Митсубиси». Кроме того, после введения санкций предприятие открыло опытное производство 15 изделий для конвейерных предприятий «Автопрома». Продукция поставляется крупным российским автопроизводителям и моторным заводам. Среди них КАМАЗ, Урал, УАЗ, АвтоВАЗ, Ярославский завод дизельной аппаратуры, Автодизель и другие. Всего Балаковское предприятие поставляет около 300 наименований продукции, соответствующие международному стандарту качества.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: гордость – это семья. Берегите близких.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать-родина сказала: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. Я не дошел до Вены и Берлина, не получил медаль за Сталинград. Смертельно ранен.

две песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Виктория Семибратская. Монохром.
2: Монохромом раскрашен город. Нет эмоций, ни слез, ни смеха. Две вороны за корку спорят. Пообедать и так, утеха. Поразмять затекшие крылья, с перьев порох стряхнуть небрежно. Немигающий кот чернильный что-то буркнул про неизбежность. В серокаменном сушь пустыни монохром поглотил живое. Вопреки не согнутся спины. Жадны склепы и слепы войны. Ветер глушит повыше ворот. Разве взять нас промозгло русских? Монохромом одетый город, слышишь, дышит. Не будет спуску.
1: Донецкий поэт Виктория Семибратская написала эти строки 20 января 2023 года. В тот день случился один из варварских обстрелов Донецка, вспоминает автор. Казалось, больше не осталось сил в этой затяжной войне. Но нет, Донецк выстоит.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

История одной песни. «Пойдем домой» – первая песня из нового альбома Леонида Агутина «НВЛ», что означает «Надежда, вера, любовь». Певец посвятил ее своим поклонникам и пригласил их поучаствовать в создании клипа. В течение месяца слушатели присылали Агутину свои фото из детства или семейных архивов. Самые трогательные и теплые картинки вошли в видеоряд клипа. Прогулки, любимые места, атмосфера детства – все это «Пойдем домой» из альбома, посвященного надежде, вере и любви. Не всем присланным снимкам нашлось место на экране, однако все поклонники певца вложились в создание ощущения теплоты и добра, которое идет от текста. Слушаем «Пойдем домой» Леонида Агутина на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Здравствуйте, меня зовут Лапина Анастасия, победительница фестиваля «Баллады СВО. Время выбрало нас». Представляю вам свою песню «Любовь не знает расстояний».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Вы знаете, что в Реутове можно посетить музей предприятия, где делали секретные советские ракеты. Оказаться там и сейчас не очень просто, но в составе группы пускают. В музее представлены ракеты, созданные под руководством академика Челомея, аппараты для высадки на Луну, современные системы зондирования Земли. Есть и совершенно уникальные экспонаты, например, глобусы, с помощью которых Челомей объяснял Хрущеву принципы действия ракетных систем. Только в Реутовском музее можно в подробностях узнать историю космической программы «Алмаз» — целой системы орбитальных станций, которые одновременно вели разведку на Земле и управляли наземными вооружениями.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Пятые годы прошлого века и с тех пор активно развивается по всему миру. Впервые полноценный вертолет пытались создать в начале 20-го столетия. Первые аппараты появились в 1930-х, а серийное производство было запущено в послевоенное время. Для этого была создана модель Ми-1, которая впервые поднялась в воздух в 1948 году. Советские ученые разработали ряд упражнений, которые использовали для организации международных соревнований, а авиаконструктор Николай Камов придумал термин «вертолет». Сегодня Россия является чемпионом по количеству зарегистрированных мировых рекордов. С 1958 по 1970 годы отечественные спортсмены установили 75 лучших результатов планеты.
1: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться. Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, с вами Нана Хатл. Слушайте мою песню «Сторона родная» на Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Ботанический сад Чувашского государственного университета – это находка для любителей природы. Здесь растут редкие деревья и кустарники. В ботсаду можно увидеть около 2000 сортов растений. Почти 750 видов деревьев и кустарников создают живописные ландшафты. А 700 видов цветов радуют глаз яркими красками. Здесь даже есть коллекция лекарственных растений. Сад был основан в 50-х годах прошлого века. С тех пор он стал не только научной площадкой, но и местом для экологического туризма. Водоемы, пруд и речка Кукшумка добавляют уюта. Прогулки по мостам дарят ощущение спокойствия и умиротворения. В качестве сувенира из сада можно привезти потрясающей красоты сортовые растения и массу ярких фото. Кафе на территории нет, но есть множество скамеечек в живописных уголках, интересных деревянных этнических скульптур.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Если б не было тебя,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Сергей Бондарчук – всемирно известный советский режиссер. С детства его тянуло к театру, но во ВГИК Бондарчук попал лишь в конце 40-х годов, так как его призвали в армию, а потом на флот. Он участвовал в операции «Уран», ставшей ключевой в отбрасывании фашистов от Сталинграда. Пробивать путь в кинематограф Бондарчук начал актерскими ролями. В 31 год он получил звание народного артиста Советского Союза за съемки в фильме «Тарас Шевченко», который оценил Сталин. В конце 50-х Бондарчук дебютировал как режиссер с фильмом «Судьба человека» по Шолохову. Но мировую известность ему принесла «Война и мир». Ленту внесли в Книгу рекордов Гиннесса за то, что в съемках принимало участие самое большое число киностатистов – 120 тысяч. Картина с успехом прошла во многих кинотеатрах мира и в 69-м году получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. За эту же работу режиссера наградили «Золотым глобусом». Другой фильм Бондарчука «Ватерлоо» также стал одной из самых популярных военных картин 20-го столетия. Он получил премию «Давид ди Донателло» и премию Британской академии кино и телевизионных искусств. Вершиной мирового кинематографа были признаны и другие фильмы Бондарчука «Судьба человека», «Тихий дон». Они сражались за родину. Какие все-таки талантливые люди живут в нашей стране?
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владимир Силкин. «Окопная свеча». Не Сталинград, но вгрызлись в землю знатно. В бетоне неприступном блиндажи. И нам без объявления понятно, что враг ночами точит штык-ножи. Мы замечаем, он резервы копит и снова новобранцев вводит в строй. И птичка ищет цель свою в окопе, и целится в меня она порой. Все так, становится теплее. Адреналин безумствует в крови. Твоя свеча в моем окопе тлеет, но враг не знает о твоей любви. И лучше знать ему о том не надо. Не надо к нам соваться сгоряча. Твоя любовь, как высшая награда. Твой оберег – окопная свеча.
2: Автор прозвучавшего стихотворения – Владимир Силкин. Ветеран боевых действий, полковник в отставке, лауреат государственной премии имени маршала Жукова.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Даже в центральных СМИ порой встречаются неправильные выражения типа «закон предусматривает о том, что…» и далее по тексту. Писать и говорить так нельзя. Это ошибка управления. Напомним, о чем речь. Управление – это вид связи, при котором главное слово требует от зависимого определенной падежной формы. Она может быть с предлогом или без него. Главное слово здесь – глагол «предусматривает». Предлог «о» и указательное местоимение «том» не требуется. Соответственно, правильный вариант звучит так. Закон предусматривает «что». Иное управление у глагола «говорить». Если мы хотим написать или произнести фразу «закон говорит», мы имеем полное право и на управление без предлога. Закон говорит «что» и на управление с предлогом. Закон говорит «о том, что». Но вот если нейтральное «говорит» мы решим заменить возвышенным «гласит», тут нет вариантов. Закон гласит «что» и никаких предлогов. Сложно, а русский язык велик и могуч. Простоты никто не обещал.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, я Миха Бунин с песней «Родина моя». Специально для Радио Гордость. Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Поэт Елена Заславская.
1: В Донбассе понятие труд, оно, наверное, созвучно слову молитва. У нас индустриальный край, где труд – это основа донбасского характера. И эту ценность я хочу проиллюстрировать небольшим отрывком из своей поэмы «Новороссия гроз, Новороссия грез». Она описывает начало русской весны у нас. Отрывок такой. «На заводе прокатных волков Сталинград. Три дня подряд горел цех разливки стали, когда его обстреляли. Была бы станина, мечтает начальник цеха. И руки его от работы черны и огромны. Станки отстроим, отремонтировали же домну. Так что все отстроим, мы отстроим наши города».
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

История одной песни. Композиция группы «Черный кофе» «Пылает за окном звезда» – пример удачной встречи классической поэзии с современной музыкой. А еще с ней связана настоящая детективная история. Много лет стихотворение приписывали Осипу Мандельштаму, и не зря под его именем его и напечатали в журнале «Красная Нива». Однако надежды Мандельштам авторство мужа опровергла. В действительности стихотворение написал Сергей Клычков, друг Есенина, крестьянский поэт из Талдома. Путаница случилась из-за того, что дружившие Мандельштам и Клычков вместе принесли свои стихи в редакцию журнала. Ошибку они обнаружили сразу, но промолчали, пожалели виновных, которым грозило увольнение. Стихотворение оказалось подготовленным без ведома авторов в американском сборнике и тоже под фамилией Мандельштама. В 30-е оба поэта погибли, их стихи надолго оказались под запретом. Так авторство Сергея Клычкова забыли, пока группа «Черный кофе» не создала на основе его стихов песню, мгновенно ставшую хитом. Слушаем «Пылает за окном звезда» на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Ученые из Севастопольского государственного университета разработали противоопухолевые препараты, которые позволяют снизить токсичность химиотерапии. В их основе вещества на основе фторурацила и природных соединений. Фторурацил широко применяется в химиотерапии онкологических заболеваний, но обладает высокой токсичностью и может вызвать множество побочных эффектов. Чтобы снизить негативный эффект на организм, ученые решили создать комбинированные лекарственные средства для лечения онкологии, взяв за основу природные соединения. После синтеза таких соединений и их тестирования выяснилось, что они эффективно борются с раковыми клетками, при этом менее токсичны для организма, так как содержат меньше фторурацила. Благодаря этому открытию ученые теперь могут создать новые противоопухолевые препараты с пониженной токсичностью.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радстанции стал первым в мире искусственным спутником Венеры. Автоматическая межпланетная станция «Венера-9» была запущена с помощью ракеты-носителя «Протон-К» с космодрома Байконур 8 июня 1975 года. Венеру со второй половины 20 века называли «русской планетой». Из 27 космических аппаратов, стартовавших с Земли для исследования Венеры, 16 были запущены Советским Союзом.
1: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Сочи находится один из самых удивительных музеев мира. Это сад-музей «Дерево дружбы». Произрастает это чудо в субтропическом научном центре на улице Яна Фабрициуса. В 1934 году селекционер Федор Зорин привил на крону саженца дикого лимона несколько сортов цитрусовых. Потом, в память о посещении сада, прививку сделал полярный исследователь Отто Шмидт и тем самым заложил традицию. Сейчас на дереве растут более 600 веток 45 сортов, привитых представителями почти 170 стран. Среди них главы государств, деятели искусств, покорители космоса. Гости привозят дереву подарки. От сувениров, писем и фото до музыкальных инструментов. Для подарков построили музей. Сегодня здесь более 20 тысяч экспонатов. А из подаренных саженцев вокруг дерева дружбы вырос настоящий сад.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Радио «Гордость». Слушаем своих. Радио «Гордость» представляет музыкальный фестиваль «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас». Проект реализуется Фондом Героя Отечества при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на Радио «Гордость». Помним. Автор-исполнитель Владислав Новиков.

0: И земля пусть будет всем пухом, рядом с Богом героями быть. Ну а мы никогда не забудем, вечно в памяти будете жить.
1: Бойцам 1445-го полка, 3-го батальона, шагнувшим бессмертие, вечная память. Слон, моряк, Анри, Чувашин, Шулер, город, казах, Шимбай, Нива, Никон, Змей, Борский, снайпер, не наш, Вини, шаман, Митяй.
2: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что образ Ивана Львовича Татаринова из культового советского романа Вениамина Каверина «Два капитана» был вдохновлен реальными личностями? Среди прототипов этого персонажа был русский географ, исследователь Арктики, родившийся на территории современной Донецкой Народной Республики, Георгий Яковлевич Седов. В начале 20 века его команда отправилась в экспедицию с целью достичь Северного полюса. Путешественники столкнулись с многочисленными трудностями и опасностями арктического плавания, но, вопреки всему, продолжали двигаться к цели. Экспедиция завершилась трагически. На пути к Северному полюсу Георгий Седов скончался. Несмотря на это, его экспедиция помогла расширить знания о полярных регионах и поднять интерес к изучению Арктики. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радиостанция «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Созидательный труд. Елизавета Долженкова, певица.
1: Созидательный труд – это одна из важнейших духовных ценностей, которые помогают человеку реализовать внутренний потенциал и сделать этот мир лучше. Для меня созидание – это не просто деятельность, связанная с материальными результатами. Нет, это внутреннее состояние, когда душа поет, а сердце наполнено радостью и гордостью за то, что ты создаешь что-то полезное и красивое. В русской традиции созидательный труд считается источником истинной радости и духовного роста. Он помогает обрести смысл даже в повседневной рутинной работе, превращая ее в создание чего-то вечного и значительного. Сама я стараюсь проявлять творческое начало в своей работе педагогом, создавая учебные программы, в выступлениях, музыкальных проектах. Для меня это выражение любви к своему делу и желание внести свой вклад в развитие культуры и воспитание нового поколения. Через созидательный труд я учусь преобразовывать не только внешнюю реальность, но и себя, формировать ценности, строить гармоничные отношения с людьми. Я верю, что каждый человек способен к созиданию, ведь это источник внутреннего вдохновения и силы. Когда человек созидает, он наполняется высоким духовным смыслом, а его труд становится не только полезным, но и радостным путем к самосовершенствованию.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость» представляет «Хорошие новости».
1: В Приморье спасенный леопард осваивает новые земли. Хищник по кличке Лео-260М ушел на юг. Его заметили в Васильковском заказнике, сообщили в дирекции заповедников. На новых кадрах зверь прячется от камер. Он то смазан в стремительном беге, то прячет морду за толстым стволом. Но зоологи узнали его безошибочно. Узор пятен работает лучше отпечатков пальцев. Этот случай уникален для мировой науки. Лео-260М – первый возвращенный дикий леопард. Летом 2022 года истощенного котенка-сироту нашли у границы нацпарка и отправили на реабилитацию.
0: Хорошие новости. Больше позитива в мобильном приложении «Хорошие новости». Получайте проверенные новости о достижениях и людях, которыми может гордиться наша страна. Приложение бесплатно и доступно для скачивания во всех сторах. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что юбка в русском языке – слово заимствованное, причем сравнительно недавно. Изначально юбой, да, именно так называли какую-то европейскую домашнюю одежду, причем мужскую. Во всяком случае, в начале 17 века наши дипломаты отчитывались о том, что правитель Австрии принимал их лежа в кровати, в пуховом колпаке и в шелковой юбе. И что это была за юба такая, спорят до сих пор. Халат, теплая жилетка. Только в 18 веке неизвестная мужская юба становится юбкой, привычным нам предметом женского гардероба. Но и это еще не все. Само слово в русский, видимо, пришло из немецкого. В немецкий, скорее всего, из французского или итальянского. А вот туда – из арабского. От слова, обозначавшего верхнюю теплую одежду. На современном русском она называется «джуба».
0: Радиостанция «Гордость».

0: История одной песни.
1: «Позвони мне, позвони». Эта песня более всего известна в исполнении Ирины Муравьевой. Неудивительно. Героиня Муравьева искрометно спела эту песню в знаменитом фильме Татьяны Леозновой «Карнавал». А через год вышла пластинка с исполнением Муравьевой под ту же самую инструментальную фонограмму, которая звучала на экране. Муравьева предполагала, что в фильме будет петь сама, и даже начала репетировать. Но по требованию Леозновой была приглашена профессиональная певица – Жанна Рождественская. Правда, ее имя в титрах не указали. Вообще, композиция рождалась сложно. Леознова непременно хотела включить в картину песню про телефон. Перебрав стихи многих поэтов, она выбрала Роберта Рождественского. Музыку писал Максим Дунаевский. И переписывал неоднократно. Леознова отвергала вариант за вариантом и даже собиралась заменить композитора. В итоге Дунаевский принес первоначальный вариант, выдав за новейший. Как это иногда случается, принят был именно он. На такую яркую композицию не могло не появиться множество кавер-версий. Сейчас мы послушаем песню в исполнении Мэри Гу.
2: Позвони мне, позвони. Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

Ничего уже не значу, я забуду о тебе. Я смогу, я не заплачу, эту боль перетерпя.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Озера синие, как родины глаза –

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: «Росатом» создал уникальное оборудование для демонтажа железобетона. Разработанная специалистами «Росатома» алмазная машина для канатной резки предназначена для работ по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов, а также демонтажа любых железобетонных конструкций. Производство такого оборудования в России позволит преодолеть зависимость от импортных аналогов и гарантировать доступность на рынке не только самого продукта, но и комплектующих сервисного обслуживания и диагностики. Ключевое технологическое преимущество алмазных канатных пил – возможность фрагментации стальных и железобетонных конструкций большой площади и любой конфигурации. На данный момент изготовлен первый из трех образцов алмазной канатной пилы. Проводятся ресурсные испытания. Канатные пилы могут проектироваться и производиться под разные задачи и типы размеры, а также оснащаться дополнительными специальными модулями.
0: Радио «Гордость».

0: сказал. Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Российский физик Юрий Оганесян – человек уникальный. Он один из двух людей на планете, в честь кого при жизни назвали элемент таблицы Менделеева. Имя Юрия Оганесяна носит элемент оганесон. Родился Юрий Цалакович в 1933 году в Ростове. Большую часть жизни провел в Дубне, где живет и трудится до сих пор. Свой научный путь ученый начал под руководством Георгия Флерова, создателя советской ядерной бомбы. Уже в середине 70-х Юрий Оганесян совершил свое главное открытие – холодное слияние массивных ядер. Это был новый класс ядерных реакций, но на практике открытие удалось применить спустя 20 лет. То было время, когда после открытия 104-го и 105-го элементов таблицы Менделеева все бросились искать новые, и годы ничего не выходило. Начало казаться, что эта работа бессмысленна. Группа Оганесяна годами работала без праздников и выходных. Впереди была неизвестность. И вот только в начале нулевых Оганесяну и его сотрудникам удалось синтезировать 114-й номер таблицы Менделеева. За ним быстро последовали следующие 4 элемента. Это был выдающийся успех отечественной науки. Российские химики показали, что они подлинные наследники великого Менделеева. В 22-м году Юрий Оганесян получил научную премию Сбера. Интересный факт. Юрий Оганесян в юности, он успешно учился на художника и едва не стал архитектором.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: «Гордых» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что слова «чулок» и «чулки» в русском языке одни из самых загадочных? В письменных источниках они появляются уже в первой половине 15 века. К 1500 годам в нашей стране уже точно жили люди по прозванию «чулок». Но вот откуда в России взялись эти чулки, тут наука никак не может прийти к однозначному выводу. Одни говорят, что слово «тюркское» и указывают на похожие в современных тюркских языках. Другие, в том числе известный лингвист Павел Яковлевич Черных, считают, что чулки происхождения исконно русского и связаны с глаголом «кутать». Интересно также, что изначально так называли не одежду, но обувь, просто мягкую. Такие вот загадочные чулки.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, где можно увидеть православный храм о 17 куполах? В Белгороде, в современном районе. Удивительная церковь, огромная, частью каменная, а частью бревенчатая, была воздвигнута верующими уже в наше время во имя святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи. В плане церковь имеет форму креста, но увидеть это можно только с высоты птичьего полета. Крыша ступенчатая в три ряда и обращена по всем сторонам света. Храм начали строить в 2004-м на пожертвования верующих. В 2010-м случился пожар, и деревянное убранство сгорело. Тогда верующие, сплотившись, смогли восстановить церковь меньше, чем за год. Сейчас храмовый комплекс, напоминающий одновременно кижи и сказочные царские палаты, украшение Белгородской улицы Королева. Гордимся традициями и современностью.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Реклама.
3: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
4: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Магнитогорск – один из претендентов на звание металлургической столицы России. Железную руду безупречного качества на магнитке нашли еще в середине 18 столетия. Так появилась крепость Магнитная. В историю она вошла почти сразу. Здесь ранили Емельяна Пугачева. Сейчас город – место встречи Европы и Азии с богатыми культурными традициями. Один из символов Магнитогорска – памятник «Металлург». Его создавали для Всемирной выставки в Брюсселе, потом установили на ВДНХ в Москве и только в 70-е подарили уральскому городу. Памятник «Тыл фронту» напоминает о подвиге Магнитки в Великую Отечественную. А еще Магнитогорск наряду с Волгоградом – одна из столиц сталинского ампира. Лучшие образцы – это величавые ансамбли проспектов Ленина и Металлургов, украшенные коваными балконами, каких нет даже в Москве. Неподалеку немецкий городок, построенный силами немецких военнопленных в послевоенные годы. Пряничные домики, напоминающие о сказках братьев Гримм. Едем в Магнитогорск и слушаем магнитку Льва Лещенко на слова Александры Пахмутовой на радио «Гордость» 107.4 FM.
2: Словно в песне у Магнитной горы снова вспыхнули былые костры, и пришли на свет костра молодые мастера из далекой довоенной поры.

0: Слушайте радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Привет, мы группа «Фабрика». Слушайте радио «Гордость».
2: Здесь все свои.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, мы группа Чапаев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: вокзал, тогда это было временное деревянное здание, получил название «Санкт-Петербургский», потом именовался «Царско-сельским», «Детско-сельским» и с 1935 года «Витебским». Нынешнее здание вокзала построено по проекту академика архитектуры Станислава Бржазовского. Это одно из первых общественных зданий в России в стиле модерн и одна из главных достопримечательностей Санкт-Петербурга.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так – большой подарок судьбы.

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знаете ли вы историю происхождения фамилии известного во всем мире Петра Петровича Семенова Тяньшанского? Русский географ и путешественник, родившийся на территории современной Липецкой области, внес большой вклад в изучение Центральной Азии и стал первым европейцем, исследовавшим горную систему Тянь-Шань. Его открытия произвели настоящий переворот в научном мире и позволили нарисовать реальную картину этой части азиатского материка. За заслуги в исследовании горной страны Тянь-Шань Петру Семенову было высочайше дозволено присоединить к своей фамилии название этой местности и именоваться впредь Семеновым Тяньшанским. Более 40 лет Петр Петрович был бессменным вице-председателем Русского географического общества и фактически руководил его деятельностью. Благодаря его усилиям РГО выдвинулось в первые ряды географических обществ мира. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: сейчас.
1: Реклама. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Радио Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Музыка гордых – это какая музыка?
2: Хорошая, которая прославляет этот город, веселая, масштабная.
3: Привет, это Денис Харламов. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.
4: Дом – это там, где свет в окне горит. Дом – там, где ты согрет,

0: начинается с тебя.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Русский язык меняется постоянно. Некоторые слова, раньше звучавшие совершенно нормально, становятся просторечными и даже грубыми. Одно из них – поп. О его происхождении до сих пор спорят, но большинство ученых сходятся на том, что это существительное пришло к нам из греческого. Но есть и другое мнение, что слово «поп» латинского или даже немецкого происхождения. В любом случае, долгое время «поп» и близко не был ругательством. Это был просто синоним чуть более возвышенного иерея. А сейчас, конечно, лучше говорить «священник».
1: Радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
2: Молчание и минуты сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: «Голоса народов России» 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», – говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук – песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского «Родина». «Родина, счастливый будь!» Эти строки – смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, Бугу, язык исполнения эвенский.

твой вагон. Все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади тебя.

Но кое-что мы здесь успеем натворить. Подраться здесь, вот я пою. Другие любят, третьи думают любить. Уйдут, как мы, в ничто без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Дорогие друзья, я поэт Влад Маленко и хочу вам сказать, что наконец-то радиоточка превратится в настоящий радиовосклицательный знак, потому что появилась радиостанция «Гордость», и мы ее слушаем.

эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят, вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха став не открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам, Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни средь полей золотых. Наше время настало,

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
3: Октября в Москонцерт-холл большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные». Билеты на сайте карманныйтомик.ру при поддержке «Радио Гордость». 6+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».
4: Не думая о секунде.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Ростове-на-Дону заработал первый построенный с нуля в постсоветской России тракторный завод. Общая территория завода 14 гектаров. Производственные площади занимают 62 тысячи квадратных метров. Мощности нового предприятия позволяют выпускать 5 тысяч тракторов в год. Здесь будут производить целую линейку тракторов на гусеничном ходу мощностью от 170 до 600 и более лошадиных сил, а также дорожно-строительную технику. Когда завод выйдет на полную мощность, здесь будут работать свыше 1850 человек.
0: Радио «Гордость».

Слезы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вам.

0: гордость – это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: Всем привет! Я Дмитрий Ревякин, группа «Калинов мост». Слушайте радио «Город».

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди».
1: Огромные территории Сибири и Дальнего Востока исследовали героические люди. Их экспедиционные маршруты трудно повторить даже в наше время. Одним из таких первооткрывателей был российский путешественник и исследователь, основоположник мерзлотоведения, почетный член Русского географического общества Александр Федорович Мидендорф. 180 лет назад Александр Мидендорф совершил большое путешествие по Сибири, во время которого одним из первых посетил полуостров Таймыр, открыл плато Путорана, исследовал северосибирскую низменность, Амурско-Зейскую равнину и Шантарские острова. В его научных трудах по результатам экспедиции впервые было дано комплексно естественно-историческое и этнографическое описание Сибири. Исследования Мидендорфа способствовали присоединению Приамурья и укреплению позиций России в регионе. В его честь названы мыс на Новой Земле, залив на Таймыре и ледник.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют «Какие люди». Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, я Мария Луговая. Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть города, чьи названия неправильно произносят даже сотрудники средств массовой информации. Один из них – Рославль в Смоленской области. Да, именно так, на первый слог. Изначальное название было Ростиславль, вероятно, в честь смоленского князя Ростислава Мстиславовича, внука Владимира Мономаха. Ударение в названии, как можно заметить, было типичным, как в Ярославле, на последнее «а». Однако со временем название стало короче – Рославль, и ударение тоже переползло на первый слог. Как так произошло? Однозначного ответа нет, но нам важно, что словари разрешают только такой вариант. Кстати, прилагательное тоже будет «рославльский». Пока только так.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Иркутск начался как казачье зимовье в середине 17 века, а в позапрошлом столетии превратился в первый настоящий город Восточной Сибири. Именно в нем жили сосланные декабристы. Их быту посвящен современный дом-музей Волконских, где бережно воссоздали быт дворян 19 века. Главное украшение города – река Ангара. Вдоль нее недавно построили роскошную набережную в два яруса. Рядом воздвигли точную копию исторической триумфальной арки, посвященной императору Александру Первому. Самое старое каменное здание Иркутска – Спасская церковь 18 века. Единственная во всей Сибири украшена росписями не только внутри, но и снаружи. В городе жил Леонид Гайдай, и недавно на площади труда установили композицию, посвященную ему и его фильмам. Режиссер сидит в кресле, а напротив него застыли трус, балбес и бывалый. Едем в Иркутск и слушаем песню иркутянки Влады Мирави «Березонька».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. Это радио «Гордость». Мы на одной волне.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. УГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.
3: Привет, я Ники Ви. Слушайте радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Роман Ильфа и Петрова «12 стульев» едва ли не самое кинематографичное произведение нашей литературы. 22 экранизации, из них только 2 отечественные. Остальные – это США 2 штуки, Германия целых 4, Италия 3 и даже Иран. Собственно, впервые фильм про Остапа, Кису и тещино наследство в стульях сняли совместно Польша и Чехословакия в 1933 году. Почти все иностранные экранизации вольные, без советских реалий. В некоторых герои обогащаются в конце, но есть исключения. В Кубе фильм тоже адаптировали под местный сеттинг. Героев сделали кубинцами, но сюжет в целом сохранили. Покойная теща спасает сокровища в стульях от Фиделя. Тут есть даже «Союз меча и орала» – комедийное сборище заговорщиков, недовольных Кастро. Еще одну близкую к тексту экранизацию, где дело происходит в СССР, сняли американцы в 70-м. Наши реалии изображали Югославия и Финляндия. Гордимся нашей великой литературой.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: свою гордость. Включай свое. Ци родное.
1: Всем привет. Мы группа «После 11». Слушайте нас на радио «Гордость».

0: Гений места на радио «Гордость».
1: Санкт-Петербург уверенно называют культурной столицей России. В этом большая заслуга не только великих зодчих прошлого, но и людей, живших еще совсем недавно и оставивших по себе прекрасную память. Один из них – Борис Борисович Петровский. Он родился в семье потомственных дворян, но образование получил уже в советское время. В университете заинтересовался археологией, участвовал в Северокавказской экспедиции, в раскопках городищ, искал следы цивилизации Урарту в Армении. В качестве признанного международного авторитета Петровский был представителем СССР в Международном комитете экспертов ЮНЕСКО по спасению памятников Нубии и начальником археологической экспедиции, которая исследовала памятники в зоне затопления Асуанской плотины. Около 60 лет проработал Борис Петровский в Государственном Эрмитаже и более четверти века был его директором. Именно в это время Эрмитаж стал главным музеем нашей страны, куда стремились попасть туристы со всего мира. Дело своего отца вот уже более 30 лет с честью продолжает его сын Михаил Борисович Петровский.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире радио «Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Рязани находится Рязанский государственный радиотехнический университет имени Уткина, один из ведущих вузов в России, где уже с 1951 года готовят специалистов для радиоэлектронной и телекоммуникационной отрасли. Этот университет – настоящая лаборатория будущего. Факультеты радиотехники, электроники, автоматики и информационных технологий, высокотехнологичные исследовательские центры, бизнес-инкубатор для инновационных проектов. Он играет ключевую роль в развитии радиоэлектронной индустрии страны. В его стенах учатся тысячи студентов, которые делают первые шаги в науке и технологиях, а многие выпускники становятся двигателями цифрового прогресса. Для Рязани этот университет не просто образовательное учреждение, а символ инноваций и инженерного духа, который объединяет учебу, науку и реальный вклад в отрасль.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90. Радио «Гордость» Самара. 88.2 FM.

не смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Сочи – это не только море, солнце и горные лыжи. Массу впечатлений можно получить, просто погуляв по Новогинской. Это главная пешеходная улица города, где можно увидеть забавные образцы городской скульптуры. Например, огромное ухо, украшенное мозаикой, возле которого люди загадывают желания. Еще очень красив морской вокзал в стиле сталинского ампира с величественным стальным шпилем. Кстати, строили это роскошное здание при участии водолазов, которыми руководила первая в нашей стране женщина этой профессии Нина Соколова. А еще в Сочи можно увидеть знаменитую дачу Сталина в санатории «Зеленая роща». Тенистый парк, бильярдная, шахматный столик – все вещи в доме помнят генсек и его окружение. Едем в Сочи и слушаем песню Леонида Агутина, посвященную этому городу.

слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрингов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Тобольске выпустили первые российские марки цветного трубного полиэтилена. Производство специальных марок полиэтилена для многослойных труб водо- и газоснабжения налажено в Тюменской области. Основным преимуществом этого вида продукции является устойчивость к трещинам. Его использование позволяет обеспечить срок службы трубопроводов до 100 лет. Яркий цвет, синий и оранжевый, упрощает идентификацию трубопровода при укладке и упрощает обнаружение повреждений при монтаже. До последнего времени цветной трубный полиэтилен поступал в Россию по импорту. В ближайшие 3 года производство в Тобольске сможет полностью обеспечить не только спрос отечественных предприятий, но и потребности стран СНГ.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: С вами Николай Расторгуев. Это «Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А знали ли вы, что Амурская область стала российской благодаря нелегальной экспедиции? 175 лет назад член Русского географического общества, уроженец Костромской губернии капитан Геннадий Невельской отправился исследовать устье реки Амур и выяснить, действительно ли Сахалин был полуостровом, как было принято тогда считать. На мысе Куэгда Невельской заложил Николаевский пост, который впоследствии станет городом Николаевск на Амуре. В Санкт-Петербурге самодеятельность капитана не оценили, однако Николай I возмущений не поддержал и на доклад особого комитета наложил резолюцию, где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен. Государь-император капитана Невельского, конечно, пожурил, но и наградил орденом Святого Владимира 4-й степени.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость – это гордость за свою страну, за родителей, за детей, за близких. Ну, я не знаю, для меня гордость – это гордость за свою страну, которая...

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Порой в средствах массовой информации или у популярных блогеров можно встретить выражение вроде «поговорить за ситуацию». Запомните, это речевая ошибка. Согласно нормам литературного русского языка, поговорить можно о ситуации. Именно такое глагольное управление соответствует русской литературной норме. Еще можно, например, обсудить ситуацию. Выражение «поговорить за» появилось под влиянием украинского языка, но в литературном русском его никогда не существовало. Так что давайте по-русски.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Подумайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой, героем пафосной книжицы. Доля горькая —

и поехать туда, куда не доехать смертному. Верил каждый из них, выдержит, выживет.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
2: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточняйте у продавцов консультантов.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В композиции «Гарейть Марец» фольклорного ансамбля «Торома» имени Владимира Ромашкина поется о тайной любви молодой девушки. И, конечно, это не единственная лирическая песня популярного музыкального коллектива из Саранска. В музыкальном фольклоре любого народа много песен о любви, счастливой и несчастной, явной и тайной. Традиционные песни народов Эрзи и Мокша не исключение. В начале 90-х годов прошлого века аутентичное звучание мордовского мужского многоголосия считалось практически утерянным. Огромный вклад в сохранение и восстановление драгоценного культурного наследия внес фольклорист, музыкант и кинодокументалист Владимир Ромашкин. Сегодня его миссию продолжают участники ансамбля, которому в 2017 году присвоено имя основателя. Дело Владимира Ивановича живет в каждой песне, в каждом многоголосном аккорде, в бережном отношении к слову и музыке предков. Пока звучит «Торома», жива связь времен, жив дух народа. Фольклорный ансамбль «Торома» имени Владимира Ромашкина. «Гарейть Марец». Язык исполнения Макшанский.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем пламенный привет. Я Дмитрий Нестеров из группы «Свинцовый туман». Слушайте наши песни и отличную музыку на радио «Гордость».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».
2: Здравствуйте! В эфире Радио «Гордость», у микрофона Евгений Дубов, и это долгожданная встреча. Целую неделю ждали этого момента, считали каждую вашу симпатию на сайте Радио «Гордость». И все посчитано. Готовы представить вам очередную десятку самых лучших песен. Начнем с 10 места. Сегодня здесь Олег Чубыкин. Его песня «Чтобы не кончалось лето» потеряла одну позицию, но все еще с нами. Кстати, Олега в музыкальной индустрии давно уважают не только за его поп-рок, его творчество, но и за чуткое ухо саунд-продюсера. В свое время он делал фирменный звук группам Ума Турман, Братья Гримм и Лере в Москве. А несколько лет назад даже открыл свой рекорд-лейбл. Так что продюсерский опыт есть, и он слышен в каждом треке.
1: Десятое место.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
4: Хит-парад великой страны.
5: С вами Евгений Дубов. Мы продолжаем музыкальное путешествие по лучшим трекам недели. На 9-й строчке сегодня новинка. Это Женя Трофимов и группа «Комната культуры». Песня «Нравится». Все-таки она настолько зацепила вас, что вы отдали ей на этой неделе очень-очень много голосов. Это здорово. Кстати, коллектив продолжает активно гастролировать и набирает все больше оборотов с его треками, которые любят все. Ну а когда-то Женя пел в новой «Фабрике звезд». Да, это было в 2017 году. Стал финалистом, более того, в составе группы «Север-17». Но это было очень давно, а сейчас все гораздо серьезнее. Начал писать пронзительные песни, где гитарная акустика встречается с редкой душевной искренностью. За это и любим.
4: Девятое место.
6: Губы

0: эфире лучшие песни недели. Пришло время присмотреться к тем, кто пока еще не вошел в наш чарт. На очереди заявка на попадание в хит-парад великой страны от Сергея Бабунца и его сына Никиты. Удивились? Да-да, у Сергея есть сын. Трек «До неба рукой подать» вошел в сборник «Голос семьи», созданный при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Ранее мы уже слышали песню Антона Чернова из этого проекта, ну а теперь оцениваем семейный рок-дуэт лидеров уральской сцены. О том, как родилась эта работа, расскажет сам Сергей.
1: Песня «До неба рукой подать» — это посвящение тем людям, которые ставят большие цели, решают большие задачи, всем тем, кто в каждом дне ищет чудесное, волшебное и великое. Всем романтикам посвящается.
0: Ну что, давайте слушать скорее эту песню. Напомню, что судьба композиции полностью в ваших руках. Заходите на сайт Радио Гордость РФ и отдавайте свои голоса за дуэт Сергея и Никиты, если хотите слышать их в основном списке.
2: Кандидат в хит-парад.
3: Этот город бетонный, пожиратель людей и закатов, собирает печаль и отправляет в эфир. Это уже было с нами когда-то, когда падала в океан орбитальная станция «Мир». А до неба

0: Это был Сергей и Никита «Бабунец до неба», «Рукой подать» песня. Новая, но пока еще не среди участников хит-парада «Великой страны». Все зависит от вас. Голосуйте за них на нашем сайте. Ну а мы продолжаем движение к вершине. На 8-й строчке сегодня стремительное продвижение недели. Это Сергей Нехаенко с песней «Зажгите огни» сразу плюс 2 места. Кстати, за плечами артиста реальный боевой опыт. В зоне специальной военной операции он служил гранатометчиком, а сослуживцы дали ему уважительный позывной «Певец». Такие вот времена. Вчера защищал рубежи с оружием в руках, а сегодня выходит к микрофону, чтобы поддержать дух бойцов. Звучит уверенно и мощно.
1: 8 место.
2: Мой отрезок времени уместится в абзаце в учебнике истории 3000-х. Для того, кто прочтет его, мы были или не были — вопрос, но реально без разницы. И поэтому медленно превращаюсь в песок и оставшись в потомках бесчисленных. Я под оком Всевышнего обращаюсь ко всем, кто прожить эту жизнь хочет счастливо.

0: Хит-парад великой страны.
1: Это лучшие песни недели на радио «Гордость» Евгений Дубов. Здесь на днях мы отметили важную дату – день воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. В честь этого события сегодня прозвучит песня «Донбасс» Вики Цыгановой. Певица поддерживала регион еще с 14 года, а ее муж и автор стихов Вадим Цыганов весной 22-го провел месяц на передовой, сопровождая гуманитарные колонны. И те фронтовые впечатления легли в основу строк, положенных на музыку Азада Гиакчаева. Давайте слушать песню, рожденную самой жизнью.
0: Песня в тему.
2: Стволы остынут, сядет дым, но мы что было?

0: Хит-парад великой страны.
1: Продолжаем наше музыкальное путешествие на радио «Гордость». С вами Евгений Дубов. Всех приветствую. Уже 7-е место. Да, и сегодня здесь группа «Зверобой». Их песня «Долгие дороги» потеряла одну позицию. Кстати, название трека «Чистая правда». На днях лидер коллектива Александр Носков ехал из Воронежа и оказался в старинном городе Задонске под Липецком. Артист признался, что ему понравился этот тихий город, где время словно замерло, но больше всего его впечатлил памятник матери Марии Фроловой, проводившей на фронт Великой Отечественной и потерявшей 8 сыновей. Вот так и рождается их музыка. Слушаем «Зверобой».
0: 7-е место.

0: Хит-парад великой страны. Здесь, на радио «Гордость», продолжаем слушать лучшие треки недели. И не только. В конце сентября ушла из жизни Марина Влади, французская актриса с русским сердцем, муза и супруга Владимира Высоцкого. В память об артистке сегодня в нашей специальной рубрике прозвучит ее песня «Я несла свою беду». Пластинка с совместными студийными записями Высоцкого и Влади была записана еще в 1974 году при участии легендарного ансамбля Георгия Гороняна. И получилось трепетное признание в любви, над которым время не имеет никакой власти.
1: Народное достояние.

0: Продолжаем слушать лучшие песни недели здесь на радио «Гордость». С вами я, Евгений Дубов, и уже шестое место, где дуэт находится группа «Лампас» и певица Елизавета Долженкова. Целую позицию прибавили ребята с песней «Возвращайся». Кстати, Елизавета представляла Амурскую область на международной выставке «Россия», помните такую? На берегах Амура через реку виден Китай, и местным жителям особенно близко чувство границы и дома. В песне «Возвращайся» народная распевность Елизаветы органично сошлась с энергичной подачей парней. Получился такой трек о верности, терпении и долгожданной встрече.
1: Шестое место.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Радио «Гордость» представляет еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12.00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12.00 на Радио «Гордость».
3: Евгений Дубов у микрофона. Это хит-парад великой страны. Мы продолжаем наше движение к вершине и знакомимся еще с одним претендентом на попадание в чарт. Екатерина Москалева. Она выступает под именем Кэти Мо и смогла объединить усилия с финалистом 9-го сезона шоу «Голос» Василием Пасечником. Их совместная работа «Казачья» создана в рамках масштабного проекта «Мус-контент» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Послушаем, как сами авторы раскрывают эту историю.
4: История песни построена вокруг переживаний девушки о судьбе любимого мужчины и веры в светлое будущее. Пение становится для главной героини молитвой и внутренней силой, а обращение к казачьим корням – связью с традицией и памятью поколений.
3: Кстати, с 1 октября стартовал очередной музыкальный отбор уже в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», так что новых имен на сцене точно прибавится. Ну, а если эта зажигательная казачья песня найдет отклик в вашей душе, заходите на Радио «Гордость РФ» и поддерживайте ребят.
1: Кандидат хит-парад.

0: Это радио «Гордость». Только что слушали Кэти Мо, Василия Пасечника, их песню «Казачью». Пока только в роли кандидата. Еще не участвует в нашем хит-параде, но все возможно благодаря вашим голосам. Ведь чарт формируете только вы. Заходите на сайт радио «Гордость» и голосуйте. Не забывайте и о тех, кто уже здесь присутствует. Вот, например, на 5-м месте сегодня «Союз Иракли», диджея Демиксера и группы «Севера». Их песня «Матушка Россия» потеряла одну позицию, но задора, конечно, не убавила. Сам артист, я имею в виду Иракли Перцхалаву, признается, что сейчас переживает мощный творческий подъем. Ну, а причина житейская. Сыновья подросли, и теперь есть время на то, чтобы заниматься творчеством. Артист с удвоенной энергией занялся этим. Результат налицо.
1: 5-е место.

0: Это радио «Гордость» и лучшие песни недели. Мы продолжаем музыкальное путешествие не только в нашем чарте, но и по бескрайним просторам Родины, матушки России. Сегодня держим путь в Татарстан. На юго-востоке республики, в Бавлинском районе, живут бавлинские удмурты. Их диалект уникален. Носителей осталось всего около 1500 человек. И этномузыколог Павел Александров, выступающий как Шонер Паул, пишет песни именно на этом редком говоре. Песня «Зор» сегодня вашему вниманию. Она переводится как «Дождь», и сам автор отмечает, что не стоит бояться перемен, ведь небесная влага смоет былые печали.
1: Едем по стране.

0: Это радио «Гордость». Наш чарт продолжается. В шаге от тройки сильнейших у нас певица Бервульф остановилась. Ее песня «Владивосток» поднялась на одну строчку. Поздравляем с таким результатом и ждем уже в топ-3 хит-парада великой страны. Все зависит от вас. Голосуйте на нашем сайте. Кстати, Валерия, которую часто называют русской Кардашьян, как раз из столицы Приморья и свои первые шаги в музыке делала еще в детском хоре, а уже потом переехала в Москву. Ну, ее вирусные хиты объединяют поп, рок и даже народные мотивы. Видимо, так сложилось, а в треке «Владивосток» даже слышен и чувствуется тот самый родной для жителей Дальнего Востока соленый ветер. Давайте попробуем это услышать и почувствовать.
1: Четвертое место.

0: Реклама.
1: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок. Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните
2: у продавцов консультантов. Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: хит-парад великой страны.
1: С вами Евгений Дубов. Мы вышли на финишную прямую хит-парада великой страны. 7 позиций позади. И самое время узнать, кто на этой неделе забрал главные награды нашего чарта.
0: Тройка лидеров.
1: На третьем месте сегодня певица Зара. Ее песня «Ты мне нужен любой» потеряла 2 строчки за неделю и первое место соответственно. Но я думаю, она еще сможет нас удивить, потому что у нее это хорошо получается. Недавно она бросила вызов стихии в экстремальном телепроекте «Форд. Возвращение легенды». Проходила суровые испытания бок о бок с другими коллегами и доказала, что за внешней хрупкостью скрывается железный характер. Ну, конечно, песня совсем о другом, но, тем не менее, для того, чтобы ждать, тоже нужен стержень. Давайте слушать.
0: Третье место.

0: занимается уже второе место. Здесь сегодня проект «Казаки делают хиты». Их трек «Кровь горячая» завоевал признание радиослушателей и поднимается все выше и выше. Кстати, скоро ребята выступят живьем в Москве 12 октября в клубе «16 тонн». Наша радиостанция проводит фестиваль современного этнофолка «Этнокульт». Вместе с ними на сцену выйдут Гяву, Клиза, Лекомцева и другие самобытные артисты. Так что присоединяйтесь и вы, приходите и не забывайте голосовать за любимчиков в эфире.
1: Второе место.

0: Это хит-парад великой страны и тот самый долгожданный момент, когда наконец-то мы узнаем, кто стал победителем недели в нашем чарте. Итак, первое место у Владимира Преснякова. Его песня «Невероятно», но факт каким-то невероятным образом смогла во второй раз оказаться на этом месте, на вершине нашего чарта. Поздравляем артиста. Кстати, лето у певца прошло на полных оборотах. Десятки концертов, фестивали, перелеты, кстати, и концерты в самолете тоже были. После такого марафона артист с семьей отправился отдыхать и признался, что место для этого не меняет годами. Они уезжают в тихий испанский городок, где никто его не узнает. Ну, действительно, для артистов это, наверное, самое главное. Тишина, покой. Тем не менее, мы всегда рады ему в нашем чарте. Спасибо вам за ваши голоса. Продолжайте в том же духе. Встретимся через неделю. С вами был Евгений Дубов. Пока.
1: Первое место.

Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость».

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрингов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Топ покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг. Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».
5: Позвони мне ради Бога. Через время протяни. Голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой.

0: позвони мне, позвони.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Кижи – миниатюрный остров в Онежском озере, на который свезли 68 построек деревянного зодчества со всей Карелии. Главные символы – Покровские и Спасо-Преображенские храмы, сияющие на солнце златоглавыми куполами. Большинство памятников заповедника есть в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Вся земля на острове покрыта углистым сланцем, поэтому почва имеет почти черный цвет. Его называют аспидным камнем. Считалось, что он возвращает молодость и очищает воду. Сам Петр I пробовал на себе его свойства. В народе о кижах ходят легенды. Говорят, что плотник Нестор построил Спасо-Преображенский храм без единого гвоздя, а после забросил свой топор в Онежское озеро и сказал: «Никогда такого не было, никогда более и не будет». А на кладбище Кижского погоста похоронен Трофим Рябинин, основатель династии Сказителей, донесших до нас былины про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Святогора и других. Он был награжден серебряной медалью за полезное.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: А знаете, что основатель русской космонавтики Константин Циолковский был самоучкой? Создатель теории полета реактивных самолетов, изобретатель схемы газотурбинного двигателя, человек, одним из первых высказавший идею о том, что люди должны заселить Вселенную, не сумел закончить школу. Он родился в середине позапрошлого столетия в Рязанской губернии. Переболев скарлатиной, почти оглох, из-за этого не слушал учителей в гимназии, не смог там учиться и был отчислен. С тех пор Циолковский учился сам. Еще в детстве он мастерил мельницы, машины. Отец, увидев талант сына калеки, отправил его в Москву учиться. Но мальчик поступать никуда не стал, только записался в библиотеке. Читал сам, ставил опыты, все деньги тратил на книги и реактивы. Вернувшись через несколько лет в Рязань, работал сначала частным репетитором, потом учителем математики в школе. Будущий ученый оказался талантливым педагогом, несмотря на глухоту. Наукой Циолковский занимался всегда. В конце 19 века его проект цельнометаллического дирижабля понравился основателю воздухоплавания Жуковскому. Ученый много изучал аэродинамику и был одним из первых, кто пришел к выводу о возможности освоения космоса. Константин Циолковский первым обосновал использование жидкостных ракет. Его труды вдохновляли Юрия Гагарина и Сергея Королева. А еще он был одним из первых в мире писателей-фантастов, писавших о космосе. Интересный факт – именно Циолковский рассчитал вторую космическую скорость, необходимую для выхода в Солнечную систему.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете «Радио «Гордость». «Гордость». Это мы.

0: Реклама.
1: 4 октября в Москонцерт-холл большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные».

0: Билеты на сайте карманныйтомик.ру при поддержке «Радио Гордость».
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Девчонки, а вы знаете, что такое гордость?
2: Ну да, что ты сделал такое особенное, и ты этим гордишься.
3: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
4: Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть слова, в которых ошибаются и доктора наук, и сотрудники центральных СМИ. Одно из них – шинель. Да-да, только так, с мягким «е». Не через «э», как любят говорить очень и очень многие. Орфоэпические словари порой даже специально помечают вариант «с» как неправильный. Почему так? На самом деле это нужно просто запомнить. То есть русскому языку в принципе не свойственно сочетание твердый согласный плюс «э». В некоторых иностранных словах такое произношение может сохраняться, но обычно, по мере освоения заимствованного слова русским языком, «э» заменяется на «е». А в общем, просто запоминаем, «шинель» нужно произносить мягко, как в стихотворении Булата Акуджавы. «А мы с тобой, брат, из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой».
0: Радиостанция «Гордость».

0: открой.
1: Реклама.
2: В садовом центре «Артсад» снова скидки до 30% на все хвойные, лиственные, плодово-ягодные деревья и кустарники. Успейте обновить свой сад выгодно вместе с садовым центром «Артсад». Каждому покупателю горная сосна в подарок.
3: Акция действует до конца осеннего сезона. Подробности уточните у продавцов консультантов.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: История одной песни.
1: «Черный кот» – песня, претендующая на звание первого советского твиста. Но, конечно, не единственная. История ее создания такова. В один из прекрасных дней 1964 года к композитору Юрию Саульскому пришел поэт Михаил Танич. Говорит: «Давай, Юра, нормальную песню сделаем», и протягивает листочек с текстом. «Я сел к инструменту», – вспоминал Саульский, и быстро все придумал. В редакции самой популярной радиопередачи тех лет «С добрым утром» нам сказали: «Это потенциальный шлягер». Исполнение доверили Тамаре Миансаровой, лауреату нескольких международных песенных конкурсов. Миансарова спела буквально с листа, без репетиций. На следующий день песня прозвучала на радио и стала хитом. Мелодия неслась из каждого окна. Под нее твистовал весь Советский Союз. Вскоре «Черный кот» зазвучал на немецком, польском и чешском. А в конце 80-х у песни открылось новое дыхание. «Черного кота» исполняли более десятка групп и солистов. Песня зазвучала в документальных и мультипликационных фильмах. Уже в новое время для одной из серий мультфильма «Иван-царевич и серый волк» ее спел Михаил Боярский. Сейчас «Черный кот» прозвучит в классическом исполнении Тамары Миансаровой.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: В эфире позывные великой страны, и я, Константин, солист группы «Братья Гримм» на радио «Гордость». Слушайте своих.

0: на земле не останется нас.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трейрингов от платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша» 18+.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland-rus.ru.
5: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях Заполярья. А еще Кольская АЭС – одна из немногих в мире, где целых два раза удавалось продлить срок эксплуатации энергоблоков. В 2019-м наши ядерщики провели качественную модернизацию двух самых первых энергоблоков станции, которые подключили еще в 1973-м и впервые модернизировали в 2005-м. Российские специалисты смогли усовершенствовать их до полного соответствия жестким требованиям, появившимся после Фукусимы. Строить Кольскую АЭС начали еще в 60-е, когда бурное промышленное развитие региона потребовало новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. Гордимся нашими ядерщиками!
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «чета» современному человеку знакомо в двух устойчивых выражениях. Супружеская чета и «он тебе не чета». Но если убрать привычные смыслы, окажется, что слово гораздо старше и богаче по истории. Изначально в древнерусском языке чета вовсе не про семью. Так называли группу, обряд, общину, то есть просто некое объединение людей. Позже значение начало смещаться. Сначала к паре, к двум вместе, а уж затем закрепилось то, что мы знаем сегодня. Супруги или влюбленные как единое целое. И отсюда же выросло второе привычное значение – не чета кому-либо, то есть не ровня, не пара по уровню или статусу. И получается, что чета – это слово, которое прошло путь от группы людей до двух, связанных одной жизнью.
0: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Как хочу поехать на родину, на малую родину я. Заждались кореша, но не мной.

Наконец-то еду я на родину. О боже, как ты стал хороша. Жаль, что это видят лишь немногие на родине.

0: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В селе Покровском Тюменской области, находящемся в 80 километрах от города, родился самый известный в мире русский мистик – Григорий Распутин. Его настоящая фамилия – Новых. Прошло уже более 100 лет со дня его смерти, а личность царского фаворита до сих пор вызывает интерес у всего мира. В 1991 году историк Марина Смирнова основала в Покровском первый частный музей в России и по выходным проводит экскурсии. Ее гостями были Сергей Собянин, Игорь Шувалов, Владислав Третьяк, группа «Бонни М» и многие другие. Марина Юрьевна располагает уникальной фактологической базой и убедительно доказывает, что дошедший до нас образ пьяницы и развратника, специально созданный большевиками, никакого отношения к реальности не имеет. И Анна Ахматова, и Сергей Есенин, и Николай Гумилев считали Григория Распутина великой личностью.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: История одной песни. Песня «Лодочка» Александра Грамжана отличается по жанру от остального его творчества. Однако написать и исполнить ее он решил не случайно. Все дело в том, что Александр родом с Кубани, где еще в детстве его до мурашек поражало народное исполнение песен.
1: Я люблю, когда, знаете, бабушки сидят в Краснодарский край, я же оттуда родом, на Кубань. Вот они сядут все на лавке и как дадут песенку на всю деревню или на всю станицу. И у тебя мурашки по коже. Эти образы рисовались у меня, откладывались в подсознание. И мне очень хотелось всегда иметь такую песню, ну, на грани этого фолка, с таким более народным каким-то звучанием.
0: Однако, как говорит сам Александр, петь в этом жанре для него сложно. Пришлось экспериментировать с темпом и аранжировкой. Когда песня уже была готова, ее тепло приняли поклонники певца. Именно благодаря «Лодочке» Александр открыл для себя новый жанр исполнения. Слушаем песню «Лодочка» в эфире «Радио Гордость».

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные, это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг. Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на «Радио Гордость».

0: дважды.
1: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск над «Какие люди». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордых».

меня. Это ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона.

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: «Туули стула» – народная карельская песня в жанре ингерманландской рёнтушки. Рёнтушка, которая непременно звучала на народных гуляниях, предполагает бодрый танцевальный ритм и короткие куплеты вроде русских частушек. Между куплетами звучит припев в хоровом исполнении, немудрёный набор игривых звукоподражательных выражений. Например, «ралли-халли», «илла-е», «туули стула». Что-то вроде русского «траля-ля». Смыслового значения нет, но таким образом поддерживается темп и ритм песни, пока готовится следующая солистка. Это важно. В старину не каждая карельская деревня могла похвастаться музыкантом, а петь и танцевать хотелось всегда. Пропевание традиционных припевов как раз и заменяло инструментальные проигрыши. В исполнении карельской музыкальной группы «Верия» из Сартовалы эмоциональная рёнтушка о легкомысленном деревенском дон Жуане звучит так ярко и энергично, что ноги сами пускаются в пляс. Ансамбль народной песни «Верия» – «Туули стула». Язык исполнения – карельский.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: В эфире детский хор «Гордость». Новые яркие голоса звучат вместе с признанными звездами. Встречайте! Хор «Гордость» и Вера Алдонина. «Прекрасное далеко».

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трайрынка ФЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
2: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости. Самый мощный в мире ракетный двигатель. Летом 2023 года научно-производственное объединение «Энергомаш» имени пионера космического двигателестроения академика Валентина Глушко сообщило об успешном завершении огневых испытаний ракетного двигателя РД-171МВ. Тяга двигателя составила 806 тонн сил, что делает его самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире. Предыдущий рекорд среди жидкостных ракетных двигателей также принадлежит отечественному двигателестроению. В 1988-м предшественник 171-го, двигатель РД-170, обеспечил полет уникальной ракетно-космической системы «Энергия Буран». Тяга этого двигателя составляла 740 тонн сил.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Гость. Это люди. Талантливые, отзывчивые, сильные и непобедимые. Поддерживайте и берегите тех, кто рядом с вами.
1: Всем привет, на связи Фейгин. Слушайте мой новый трек «Хороший человек» на радио «Гордость».

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: человек.
1: Да?
2: Реклама. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17. Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Виктор Иванович Кузнецов – знаменитый советский инженер-конструктор, создатель приборов, стоявших на кораблях и ракетах. Родился он в 1913 году в Москве в семье учителя. Доучивался в Боровичах Новгородской области, где тогда работал его отец, и там же отправился работать на местный керамический завод. Его путь в науку и дальше к звездам начался с флота. Кузнецов работал на приборостроительном заводе и вошел в число создателей первых советских гирокомпасов. Затем он создал новую систему, которая сделала работу корабельных орудий более эффективной при качке. За эту работу он в 26 лет получил свою первую сталинскую премию. Обладателем второй Кузнецов стал во время Великой Отечественной, когда создал стабилизатор для танков, увеличивший прицельность стрельбы. А после войны он вошел в группу, изучавшую немецкую ракету Фау-2. Ученый занимался гироскопами. Именно его приборы стояли на Р-7, первой межконтинентальной баллистической ракете, успешно прошедшей испытания. А еще гироскопические приборы Кузнецова были на корабле «Восток-1», который вывел на орбиту Юрия Гагарина. Виктор Кузнецов, начав с обычного флота, продолжил во флоте космическом. Его гироскопами оснастили наши межпланетные станции, летавшие к Луне, Марсу и Венере. Он разрабатывал технику для станции «Мир», для «Бурана». Скончался Виктор Иванович в 91-м, а созданные им приборы до сих пор осваивают космос и охраняют ядерную безопасность России.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «внимать» почти не используется в обычной речи. Оно звучит книжно, торжественно, как будто из стихов или старых текстов. Сейчас мы бы просто сказали «слушать». Но у этого слова смысл куда глубже, чем кажется на первый взгляд. «Внимать» в древнерусском языке означало не просто «слышать», а слушать внимательно, вдумчиво, буквально впускать смысл внутрь. И если посмотреть на происхождение, становится еще понятнее. Корень связан со словом «брать». То есть смысл такой – не просто услышать, а забрать сказанное, удержать его внутри. Отсюда и старые формы вроде «внемли». Они до сих пор встречаются в поэзии, когда речь идет о чем-то важном и значимом. Со временем слово стало редким в живой речи. Но не потому, что исчез смысл, а потому, что его вытеснило более простое «слушать». Получается, что «внимать» — это не про уши или слух, это про внимание, которое включается полностью.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет! Это «Победа» и «Аутен».
2: Слушайте нашу песню «Встану с колен» на радио «Гордость».
1: Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В окрестностях Дзержинска, на берегах реки Оки, археологи обнаружили следы стоянок древних людей, которые жили здесь более 3500 лет назад. Эти находки открывают перед нами окно в далекое прошлое, когда на территории современной Нижегородской области обитали племена, оставившие после себя орудия труда, керамику и остатки костей животных. Одним из значимых археологических памятников является Володарская стоянка, расположенная на юго-западной окраине Дзержинска. Здесь были найдены остатки жилищ, кремневые орудия, лепные сосуды и кости животных, что свидетельствует о развитой культуре местных племен. Сегодня Дзержинск гордится своим археологическим наследием, которое помогает нам лучше понять историю заселения и развития этого края. Местные музеи и выставки продолжают хранить и исследовать эти уникальные находки, делая их доступными для широкой аудитории.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

История одной песни. Олимпиада 80 в Москве стала мероприятием мирового масштаба и ярчайшим событием для всей нашей страны. Можно вспомнить множество драматических моментов, но, наверное, самыми запоминающимися стали последние минуты спортивного праздника. В Лужниках торжественная церемония закрытия. Олимпийский мишка взмывает на воздушных шарах в столичное небо. Звучит песня «До свидания, Москва». Ее написали легендарные Александра Пахмутова и Николай Добронравов. А вот исполнителей нашли не сразу. Пробовались несколько звезд отечественной эстрады. В итоге песню записали Лев Лещенко, Татьяна Анциферова и Виа Пламя. Итак, 3 августа 80-го года, 9 вечера. 8-метровый медведь машет на прощание лапой и улетает в район Воробьевых гор. Он же, нарисованный флажками тысяч волонтеров на трибуне, пускает слезу. Плачет и большинство зрителей на 100-тысячном стадионе, и миллионы телезрителей по всему миру.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования от рынка платежей от 24.08.2026. По критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Город-герой Москва, ты, как и я, влюблен.

и смущается под пристальными взглядами, и имейлами меняется с ребятами, милый до боли смех.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В России построили первый алюминиевый мост. Движение по уникальному мосту открыли в городском округе Бор Нижегородской области. Мост построен через реку Линда на месте старой автомобильной переправы, где ранее осуществлялось реверсивное движение. Длина моста более 70 метров. Балки пролетных строений и мостовые плиты выполнены из алюминиевых сплавов. Все материалы конструкции и комплектующие произведены на российских предприятиях. Проект разработан и реализован по отечественной технологии. Строительство началось в феврале и завершилось в конце декабря 2023 года.
0: Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Знаете, ну каким он парнем был, тот, кто тропку звездную открыл.

парнем был, как на лед он с клюшкой выходил, как он песни пел, весел был и смел, как азартно жить хотел. Он сказал:

0: угнать эту машину, а вы меня задерживаете.
1: Преступник дважды покушался на одну и ту же машину.
2: Да, я веду дела по угону машин.
0: Поймали жулика, пытался угнать мою машину.
1: Деточкин нарушал закон.
3: Жульем, допустим, надо бороться. Ты вообще живешь на свете по доверенности. Ничего у тебя нет. Ты голодранец.
4: Все-таки надо тебе дать коленом.

0: я советую, очень советую явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте ради бога.
1: Оставьте перерыв.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
4: Георгий Флёров, советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в военкомат. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт. Ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
3: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
5: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
1: Нет, ну так объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
2: Вам тоже.

0: Давайте по-русски. Давайте проект реализации поддержки президентского фонда только в Академии фонда Академии Статистики.
1: Слово, которое сначала жило только в видеоиграх, которое сначала жило спокойно звучит и в обычной, а теперь спокойно сегодня можно услышать. Я получил ачив, можно услышать речь, я получил о достижении, результате, победе, достижении, результате. Дело слово именно в играх. Нам ачивка — это дополнительное задание, которое не обязательно для прохождения, как игрок сам решительно делать его или не игрок с обычным условием по нему заранее. Обычное действие не повторить задачу, и добились результата, и задачу лучше результат. А потом ачивка лучше за пределы. А потом ачивка вот так можно назвать вообще любое достижение в жизни. Создал экзамен, защитил сложный проект, сделал что-то, что долго работал, сделал что-то, что долго работал, способ финансировать, чтобы получить, способ цифровать, и все это можно сказать проще. По достижению можно быстрее, но ачивка звучит легче и быстрее. Но ачивка и в этом условии есть ощущение маленькой богатства. Если ты сделал маленький, можно спокойно себе это защищать.

0: радиостанция «Гордость». Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте «Радио Гордость РФ».
1: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте «Радио Гордость». Здесь все свои.
2: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

0: Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю».
1: Молчание.

0: радиостанции «Гордость».
1: Иваново известно как город тканей и невест. А еще именно здесь расположен один из лучших образцов русского модерна – особняк Бурылина. С пестрыми витражами, коваными украшениями, глазурированным кирпичом. Дом занят музеем Ивановского ситца, где рассказывается история знаменитой ткани от 18 века до наших дней. Очень красив Свято-Веденский женский монастырь, расположенный в самом центре города. Строили его в начале 20 века в неорусском стиле. Пятиглавый собор из красного кирпича с богато украшенным фасадом похож на исторический музей в Москве. А вот дом-корабль 30-х годов – памятник конструктивизма с опоясывающий фасад лоджией, напоминающий о палубе океанского лайнера. Едем в Иваново и слушаем Маргариту Бахареву на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! С вами Юта, и я слушаю радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7. ОГРН 124-770-058-68-91. Подробности на сайте а7.ру. По данным исследования Трайрынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг. «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В России самый доступный в мире проводной интернет. В среднем, чтобы заработать на оплату тарифа, россиянину в месяц нужно работать всего 34 минуты. Это почти в 20 раз меньше среднего показателя по миру, который составляет 6 часов 31 минуту. Начиная с 2017 года, средняя стоимость домашнего интернета в России снизилась с 437 до 399 рублей. Вместе с падением цен в России на 2,5 миллиона выросло число пользователей домашнего интернета. Стоимость интернета время от времени корректируется. В нее входят частичные затраты на строительство и развитие новых сетей связи, покупку и установку современного оборудования, а также на последующий мониторинг, обслуживание и профилактику сети и оборудования. Кроме того, важные параметры формирования стоимости – это обслуживание пользователей и затраты непосредственно на сам трафик. Подробности на сайте «Достижения РФ». Нам есть чем гордиться.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: пою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Василий Иванович Алексеев – великий российский штангист, известный во всем мире. Дважды выигрывал Олимпийские игры, 8 раз становился обладателем золотых наград на чемпионатах мира и Европы. Признан лучшим штангистом планеты в 20 веке, занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный спортсмен в тяжелой атлетике. За 7 лет Алексеев установил 79 мировых рекордов. Он до сих пор самый сильный человек планеты Земля. Алексеев – уникальный спортсмен. При весе 162 килограмма он не только занимался со штангой, но имел первый разряд по волейболу и занимался легкой атлетикой. Поднятый им суммарный вес в 645 килограммов по сумме троеборья до сих пор остается непревзойденным достижением и вряд ли будет побит в ближайшем будущем, потому что в 72-м из программы тяжелоатлетических соревнований исключили жим. По официальной версии из-за трудности оценки частоты исполнения. По неофициальной, потому что Алексеев именно в этом движении был на голову выше зарубежных соперников и обеспечивал себе гарантию общей победы. Однако и после этого Василий Иванович поставил еще 25 мировых рекордов в рывке и толчке. А одно из главных его достижений – тренерское. В 92-м, после распада Советского Союза, он возглавил команду СНГ по тяжелой атлетике. На Олимпийских играх в Барселоне его подопечные одержали победу в командном зачете. 5 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Реклама.
1: Октября в Москонцерт-холл большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные». Билеты на сайте карманныйтомик.ру при поддержке «Радио Гордость». 6+.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Омск не просто большой город, а настоящая театральная столица Сибири. Здесь больше 10 постоянных театров. Музыкальный театр, театр кукол «Арлекин», театр юного зрителя, драматические сцены «Галерка», пятый театр, студия «Ермолаевой» и другие. Музыкальный театр основан в середине 20 века и с тех пор радует зрителей классикой и современными постановками. Театр кукол «Арлекин» существует с 1936 года и считается одним из лучших детских театров России. Омские театры участвуют в фестивалях, получают награды, экспериментируют в жанрах от классики до визуальных представлений, от экспериментальной драмы до детских спектаклей. Здесь ходят на спектакли не только ради развлечения. Театр – часть жизни города, культурная традиция, которая объединяет поколения и показывает, что в Сибири умеют не просто выживать, а творить.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Вычислить путь звезды и развести сады и укрыть.

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире Александр Степанов. СТ.
1: Я думаю, что если мы говорили про семью...
2: Про лирическую мы говорили.
1: Про лирическую, да. Про семью, то... И было бы странно не исполнить песню, которая также находится в ротации радиостанции «Гордость». Эта песня называется «Минутами». Она появилась, когда Асоль была беременна. И поскольку мы все показываем свою жизнь в той или иной степени в социальных сетях, мы очень часто сверху добавляем музыку. И у меня всегда казалось, что у меня очень много песен о любви. Но выкладывая там третий ролик, я понял, что... Их не так много, как мне казалось. И вот мне захотелось сделать песню о любви, о том, что нужно ей уделять много времени. И глядя на то, когда появляется маленький человек, ты смотришь на человека, который тоже только что был маленький, потому что ему 4 года, но на фоне этого человека он уже взрослый человек. И ты понимаешь, как быстро летит это время. А потом сейчас, я уверен, есть зрители, у которых дети гораздо старше, они такие, подожди, там впереди еще самое интересное. Действительно. И вот про то, как это время скоротечно, и как важно в этой всей беготне, суете не забывать уделять время семье. Потому что, в принципе, все это же ради того, чтобы они были счастливы. Вот об этом песня «Минутами».
2: СТ на радио «Гордость».

хочу пожелать всем слушателям радиостанции «Гордость», пусть в ваших сердцах всегда находится место для любви. Любите и будьте любимы. Спасибо.

0: Реклама.
1: Эксклюзивная премьера на радио «Гордость». За день до релиза на цифровых площадках. Уже 8 октября. Эксклюзивно и только у нас. «Цветень», «Плясала». Абсолютная премьера. Только в эфире «Радио Гордость». В ближайший четверг. «Голоса народов России 2.0». Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на radiogordost.rf. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Россия – чемпион по ядерной энергетике в мире. 80% мирового рынка контролирует Росатом. Сейчас компания строит 22 энергоблока АЭС в 7 странах. Среди наших партнеров – Египет, Турция и Китай. С Египтом мы подписали соглашение на строительство 4 энергоблоков с реакторами 3-го поколения. Первые два возводятся с 2022 года, третий заложили в прошлом году, а 4-й – в этом. В 2025-м специалисты Росатома достроят АЭС «Акую» в Турции. Это супербезопасная станция, способная выдерживать землетрясения до 10 баллов. Еще наша страна построила 6 энергоблоков для Тяньваньской АЭС на берегу Желтого моря в Китае. В работе еще 2. Кроме того, российские специалисты возводят 2 новых реактора на китайской АЭС Сюйдапу, которую изначально строили американцы.
0: Радио «Гордость».

0: Русское музыкальное общество представляет «Музыка с историей».
1: Поощрение отечественных талантов, приобщение публики к серьезной музыке и распространение музыкального образования – таковы были главные цели Русского музыкального общества, созданного в 1859 году. Благодаря РМО в Петербурге и Москве начали работу две консерватории, активно проводились концерты с четко выстроенной афишей, звучали новые сочинения. На одном из таких вечеров исполнили первую симфонию Бородина, подлинного титана русского симфонизма. Александр Порфирьевич Бородин, автор «Князя Игоря», был не только гениальным композитором, но столь же выдающимся химиком-органиком, врачом, одним из организаторов высших женских врачебных курсов. Первую симфонию он посвятил своему другу Милию Балакиреву, композитору, главе «Могучей кучки». Эпический размах, героический дух – все эти черты, присущие его музыке, мы слышим в симфонии. Ее создатель вдохновлялся Бетховеном и считал первую симфонию самой западной из трех. Публика встретила премьеру восторженно, исполнение то и дело прерывалось аплодисментами.
0: Радио «Гордость».

0: листу.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Привет, с вами группа «Сказки». И сейчас вы услышите нашу песню «Порушка». Слушайте нас на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «шеймить» или «шейм» регулярно мелькает в соцсетях, комментариях и разговорах. Кто-то кого-то зашеймил за внешний вид, другие же обиделись за необоснованный шейм. И обычно речь идет не просто о критике, а о публичном осуждении или высмеивании. Само слово пришло из английского. В основе – слово, которое переводится как «стыд» или «позор». А «шеймить» – буквально «стыдить». Особенно популярным это слово стало в интернете, где любое фото, мнение или поступок могут моментально стать поводом для обсуждения. Отсюда появились и другие слова. Бодишейминг – критика внешности, мамшейминг – обсуждение родителей и так далее. По-русски все это можно сказать проще – стыдить, осуждать, высмеивать. Но слово «шеймить» быстро прижилось в интернете, потому что коротко и сразу понятно – человека не просто критикуют, а пытаются заставить почувствовать себя неловко или виновато.
0: Радиостанция «Гордость».

0: которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В одном из старых районов Барнаула стоит заброшенная телевышка. Свидетель эпохи, когда телевещание только начинало активно развиваться в регионе. Построенная в советские времена эта металлическая конструкция долгое время обеспечивала сигнал для многих жителей города. Сейчас телевышка не используется и постепенно приходит в упадок, став своего рода городским маркером заброшенной инфраструктуры. Интересный факт. Несмотря на видимую ветхость, конструкция остается устойчивой, а высота около 50 метров до сих пор впечатляет и напоминает о технологических достижениях прошлого. Местные жители иногда называют ее «стражем времени», ведь она хранит в себе историю развития коммуникаций Барнаула. Хотя официальных планов на восстановление или снос пока нет, заброшенная телевышка стала популярным объектом для любителей урбанистической фотографии и исследователей.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

Мир придуман так, что ничего нельзя в нем изменить. Чтоб над нами каждый день вставало солнце и садилось. И Господь всем людям на планете завещал любить. Сотни лет прошло, но в мире ничего не изменилось.

История одной песни. Знаменитая песня «С любовью встретиться» или, как ее чаще называют, «Звенит январская вьюга», впервые прозвучала в легендарном фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Для музыкального оформления фильма Гайдай пригласил своего любимого композитора Александра Зацепина. Вкусы и подходы к созданию музыкальной комедии у них были схожие. Музыка должна попасть в общее настроение картины, задать темп, привнести необходимую экспрессию. Зацепин сочинил музыку практически мгновенно, а вот со словами поэту Леониду Дербеневу пришлось помучиться. Поиски подходящей исполнительницы тоже затянулись. Изначально пригласили известную певицу, но ее голос оказался слишком низким, а исполнение излишне драматичным. В итоге Зацепин предложил песню Нине Бродской, с которой был знаком по не слишком удачной работе над одной из картин. На этот раз роскошная сопрано Бродской раскрылась во всей полноте. Сцена, где героиня Натальи Селезневой зажигательно исполняет наконец-то сложившуюся песню, снималась одной из последних, когда фильм был уже практически готов. Впоследствии композицию перепели многие солистки и музыкальные группы. Сейчас послушаем оригинал. Песня «С любовью встретиться» звучит в исполнении Нины Бродской.

0: на вкус.
1: Реклама. Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российская система водохранилищ мощнейшая в мире. Собственно, водохранилище – это искусственный водоем для регулирования стока. Предтечи современных – это древнегреческие плотины для регулирования разливов Нила. Всего в России больше 2000 водохранилищ. Первое построили при Петре Великом в Алапаевске на реке Нейва для металлургического завода. Но бум их пришелся на советское время, когда в рамках проекта ГЛРО стали сооружать мощные гидроэлектростанции. Именно тогда построили ДнепрогЭС и Волховскую ГЭС, снабжавшую Ленинград. Война прервала многие советские проекты, но не уничтожила их. Гигантское братское водохранилище – одно из любимых детищ Хрущева. До сих пор наши искусственные водоемы лидируют в мире и по площади зеркал, и по объему воды. Они – неотъемлемая часть энергосистемы нашей страны. Часто их строят при ГЭС, а еще гидроэлектростанции и системы водохранилищ помогают бороться с паводками и засухами, которых становится все больше из-за изменений климата.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Анатолий Тарасов – один из отцов русского хоккея. Вместе с Аркадием Чернышовым он установил рекорд. 9 лет подряд все значительные международные соревнования выигрывала сборная СССР. Родился в 1918 году в Москве и в 10 лет стал главным мужчиной в семье. В спорт попал ради еды. После тренировок маленьким динамовцам давали по 3 рубля, на которые можно было купить 20 бутербродов с колбасой. Играл и в футбол, и в хоккей с мячом. Стал чемпионом СССР по хоккею с шайбой. За пару лет провел 100 матчей и забил 106 голов. Хоккей Тарасов осваивал по книгам. Купил в Чехословакии клюшку, разобрался, как и из чего их делать. Шайбой несколько раз разбивал коньки. В результате уже в начале 60-х сборная СССР взяла бронзу на Олимпийских играх. Затем выиграла подряд 3 Олимпиады и 9 чемпионатов мира. В СССР ЦСКА, который возглавили Тарасов и Чернышов, много лет выигрывал все чемпионаты без исключения. Тренировки у армейцев были жесткие и креативные. Тренер запрещал своим игрокам ездить на машинах, считая, что толкаться в метро полезнее. Заставлял их прыгать с вышки и сам подавал пример, даром, что боялся высоты. Тарасов основал детский турнир «Золотая шайба» и всю жизнь помогал маленьким хоккейным клубам по всей стране. Среди воспитанников Анатолия Тарасова – Валерий Харламов, Анатолий Фирсов, Владислав Третьяк.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радиостанция «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Стрим. Слово, которое еще несколько лет назад понимали только геймеры, а сегодня его знают почти все. Само слово пришло из английского и связано с понятием «поток». И это довольно точно передает смысл. Стрим — это прямой эфир, который идет здесь и сейчас, без монтажа и записи заранее. Человек включает камеру, выходит в эфир, и зрители могут сразу реагировать, писать сообщения, задавать вопросы, предлагать темы. Сначала стримы были в основном про игры, но потом формат стал гораздо шире. Сейчас стримят музыку, спорт, путешествия, разговоры, готовку, вообще что угодно. Отсюда и появился глагол «стримить», то есть вести прямую трансляцию. По-русски можно сказать проще. Прямой эфир, трансляция. Но слово «стрим» иногда удобнее, ведь оно короткое, быстрое и очень точно передает саму идею живого потока, который идет прямо в моменте.
0: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Русские ворота – одна из самых узнаваемых достопримечательностей Анапы. Это восточные ворота старой турецкой крепости, построенные под руководством французских инженеров. Название «русские» они получили в честь освобождения Анапы от турецкого владычества, когда город перешел к Российской империи после нескольких штурмов. Когда-то крепость была окружена 7 бастионами, мощными стенами длиной около 3,2 километров и рвом 4 метра глубиной и 16 метров шириной. Большая часть строений разрушена, но ворота до сих пор стоят. 7 метров высоты стен, историческая решетка и мемориальные плиты напоминают о тех, кто защищал Анапу. Русские ворота – символ курорта, памятник архитектуры 18 века. Эти ворота – стражи истории, видимые на напоминание о том, что Анапа не просто отдых, а место, где прошлое встречается с морским ветром и солнцем каждый день.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

История одной песни. Песня «Трава у дома» — официальный гимн российской космонавтики с 2009 года. Не все знают, что эта классическая рок-композиция начиналась как обычная эстрадная песня. Создали ее композитор Владимир Мигуля и поэт Анатолий Поперечный к 20-летней годовщине полета Гагарина. Первый вариант текста был безо всяких иллюминаторов, зато с выразительными коровьими глазами, которые вспоминал лирический герой. Мигуля коров забраковал и предложил сделать образ «Травы у дома» центральным. Он же и стал первым исполнителем песни в 82-м году на День космонавтики. Тогда она прошла незамеченной и, возможно, так и канула бы в лету, если бы автор не передал ее группе «Земляне». Они-то и сделали фирменную роковую аранжировку. Композиция стала лауреатом песни года 83 и прочно вошла в народный топ. Слушаем «Трава у дома», группа «Земляне» на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Это наша с тобой биография.
3: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Судоверфь в Ленинградской области сдала в эксплуатацию 8 судов на воздушной подушке. Построенные суда относятся к проекту «Нептун». Катер «Нептун» предназначен для круглогодичной перевозки пассажиров и грузов. Эксплуатация судна возможна в том числе на мелководье с выходом на берег для комфортной высадки пассажиров. Кроме того, катер может передвигаться по заснеженной поверхности водоемов, по льду, а также по болотистой поверхности. Особое значение судно на воздушной подушке приобретает в межсезонье, когда не действует ни речное судоходство, ни зимние автодороги.
0: Радиостанция «Гордость».
2: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами.

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Есть дни, что храним мы в душе, сквозь годы проносим. Тебя привела в сентябре

0: плечам прикоснулась. О, как же твой взгляд был красив, что плавился в воздух. Забыть его выше всех сил уже слишком поздно. И вдруг пронеслось в голове: нет, так не бывает. Когда ты сказал тихо мне:
1: ну, здравствуй.

0: твоих сладкий конвой, и снова жар в груди. Дай надышаться тобой, осень моей любви.
1: Я словно тебя вспоминал, мой сон незабытый, как будто все грани души вдруг стали открыты. И хоть я не мог объяснить, но чувства терзали, что в жизни какой-то другой друг друга мы знали. И твой поворот головы, и смех твой игривый, и сочные губы твои, ведь так же все было. И то, как ты взглядом своим ласкаешь волнуя, Бог мой, кроме этой любви другой не хочу я.
0: Лучшая осень моя.

осень, останься со мной, время не сжав спираль. Ведь ты вернулась, Бог мой, сквозь вековую даль.

0: лучшая осень моя, та, что так долго ждал, где поцелуй сентября страстью своей сжигал.
1: Боже, как сладок он был, хмель сумасшедший твой, и навсегда покорил, так как никто другой.
0: Сердцем узнать тебя смог, и так безумно любя, как же я ждал, видит Бог, лучшая осень моя.
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: В современных отношениях все чаще появляются разные флаги. Красный флаг, зеленый флаг. Эти слова уже давно перекочевали из интернета в обычные разговоры. Смысл довольно простой. Red flag или красный флаг – это что-то тревожное в поведении человека. Например, грубость, постоянное вранье, неуважение к чужим границам, то есть

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: Этот российский писатель, этнограф и лексикограф, а также военный моряк и военный врач, посвятил жизнь увлеченному собранию богатств русского языка. Свои научные и литературные труды он подписывал как Владимир Луганский или Казак Луганский. Такой псевдоним он использовал в честь своего родного города Луганска. Этот выдающийся человек известен всему миру как автор толкового словаря живого великорусского языка и один из учредителей Русского географического общества. Имя его – Владимир Иванович Даль. Кроме знаменитого словаря, в котором содержится около 200 тысяч слов, Даль опубликовал пословицы русского народа. Этот сборник содержит 32 тысячи фраз. Здесь не только пословицы, но и поговорки, речения, присловия, загадки и другие образцы малых жанров русского фольклора.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радиостанция «Гордость».
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость». Здесь

Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.

Я, Лапина Анастасия, представляю вам свою новую композицию «Семья». Это гимн любви, верности и взаимопонимания. Семья – это сила и опора. Приятного прослушивания.

0: Тысяча поводов для гордости. Крупнейший в мире серийный вертолет. Свой первый полет тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26 совершил 14 декабря 1977 года. Он создавался для транспортировки тяжелых и габаритных грузов на большие расстояния. Серийный выпуск был начат в 1980 году. Рекорды высоты и грузоподъемности, установленные на Ми-26 в 80-х годах, не побиты до сих пор. Уникальные характеристики позволяют использовать эту мощную машину в самых разных целях. Ми-26 воевал в Афганистане и помогал ликвидировать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Перевозил крупную и тяжелую технику в грузовом отсеке. Транспортировал на внешней подвеске вертолеты, самолеты, буровое оборудование и другие негабаритные грузы. Среди наиболее экзотических – живое дерево, статуя Будды и туша мамонта. Вертолеты Ми-26 выпускаются в нашей стране в разных модификациях и до сих пор активно используются.
1: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Своими словами. Поэты Донбасса.
1: Алиса Орлова. «Я теперь навсегда со своей страной».
2: «Я теперь навсегда со своей страной. У меня не будет и нет иной. Да и что искать средь чужих степей? Я читала Симонова «Убей». И когда пошло на Россию зло, по шершавой коже прошел озноб. От полей кубанских до Воркуты ощетинились пашни, леса, кресты. Поднялся, рыча в полный рост, медведь, и из пасти розовой вышла смерть. На врага нахлынула, как волна. Ну давай знакомиться, я война. Я теперь дышу гарью грозных битв. Мой сарай сгорел, и мой друг убит. И встает на бой снова мой народ. И щитом раскинулся небосвод. Так на кой другие широты мне, если свет за тем, чтоб светить во тьме? Если русский, чтоб говорить на нем, если голос мой, чтобы жечь огнем.
3: Алиса Орлова стала одним из самых пламенных голосов современной патриотической лирики. Она твердо уверена в русской победе и передает эту уверенность читателю. Эти слова поэта Игоря Караулова вынесены на обложку новой книги стихов Алисы Орловой. Название книги «Русские голоса».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Мурманск – крупнейший в мире город, расположенный за полярным кругом. Он абсолютно уникален. Местный порт не замерзает благодаря теплому течению. Кстати, любоваться Кольским заливом лучше всего с четырехполосного автомобильного моста, одного из длиннейших в Заполярье. Мурманск – город молодой, но богатый достопримечательностями. Именно в нем стоит на последнем приколе ледокол «Ленин» – первое в истории атомное судно. 30 лет он бороздил арктические льды, а недавно стал музеем. Уникальна судовая медсанчасть. В ней были операционная, рентген, стоматология. Современный символ Мурманска связан с Великой Отечественной, когда немцы сравняли не сдавшийся город с землей. 40-метровый мемориал защитникам Заполярья – один из самых больших памятников нашей страны. Выше только Родина-Мать в Волгограде и Московский монумент Победы. Едем в Мурманск и слушаем посвященную ему песню Юрия Висбора на радио «Гордость» 106 FM в столице Заполярья.
2: Есть город матросов, ночных контрабасов, мохнатых барбосов и старых карбасов, зюйтвесток, коляных на вантах наклонных, в ветрах окаянных, рассолом соленых. Ложатся там хмары на снежные горы, там в бурю сквозь бары проходят поморы. И снится мне вешка, снегов поваляшка, и с волчьей побежкой собачья упряжка. И снится мне вешка, снегов поваляшка, и с волчьей побежкой собачья упряжка. И сердце ласкает.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Улица Красная в Краснодаре – это сердце города, которое бьется днем и ночью. Протянувшись более чем на 5 километров, она является одной из старейших и красивейших улиц Краснодара. Это не просто транспортная артерия, а пешеходный проспект, который оживает по выходным и праздникам. Здесь можно увидеть уличных музыкантов, художников, танцоров и просто насладиться атмосферой южного города. Здесь находится Краснодарский академический театр драмы имени Горького, один из старейших театров Юга России. Знаете ли вы, что улица Красная несколько раз меняла свое название? Сначала она называлась Большой, затем Красной, а в советское время носила имя Сталина. На Красной улице расположен знаменитый памятник Екатерине II, основательнице города. Это одно из самых узнаваемых мест Краснодара, где любят фотографироваться туристы. Это место, где каждый найдет что-то для себя.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге – один из крупнейших художественных музеев мира, наряду с Лувром и Британским музеем. В его коллекциях более 3 миллионов экспонатов, включая 15 тысяч картин. Если уделить каждой минуте, на просмотр потребуется 8 лет, а длина коридоров музея составляет 20 километров. Эрмитаж входит в десятку самых посещаемых музеев мира. Эрмитаж был основан Екатериной II в 1764 году как частная коллекция и долгое время оставался закрытым для широкой публики. Первые картины были вывезены из Берлина. С тех пор коллекция стремительно росла, и к концу XVIII века в Эрмитаже было уже более 2000 картин. Музей хранит шедевры Рембрандта, Рубенса, Рафаэля и многих других. Эрмитаж ценился во всем мире за свои грандиозные и немыслимые коллекции. Обладая невероятным наследием, музей дает возможность прикоснуться к нему каждому.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «такси» – одно из самых узнаваемых в мире. Его поймут почти в любой стране. И кажется, что оно существовало всегда, но история у этого слова довольно интересная. Пришло оно из французского языка. Изначально речь шла не просто о машине с шашечками, а о системе оплаты за поездку. То есть смысл был ближе к плате по счетчику. А еще раньше, задолго до автомобилей, во Франции уже существовали городские экипажи для перевозки пассажиров. Их называли фиакрами. Это были такие прообразы современного такси. Нанял экипаж и поехал по делам. Позже появились специальные счетчики стоимости поездки, и постепенно вместе с ними закрепилось слово «такси». Интересно, что само слово почти не изменилось и легко прижилось во многих языках. И сегодня такси – это уже не просто транспорт. Это что-то максимально привычное. Пара минут в приложении, и машина уже ждет дома.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Музыкант и певец Чапаев.
1: Для меня историческая память – это не просто знание дат из учебника. Это чувство своих корней. Это понимание того, что я не появился на пустом месте, а стою на плечах многих поколений моих предков. Их труда, побед и даже ошибок. Преемственность – это живая связь. Это когда ты берешь все лучшее из опыта прошлого и несешь это в будущее, адаптируя под современный мир. Для меня это про благодарность. Осознавать, какой ценой нам досталось то, что мы имеем сегодня. От культуры и языка до самой жизни. В жизни это проявляется в уважении к старшим и в желании сохранить историю своей семьи и страны. Это как передача эстафеты. Важно не просто получить этот опыт, но и сохранить его, чтобы было что передать тем, кто придет после нас. Память – это то, что делает нас частью чего-то большего, чем просто здесь и сейчас. Это не взгляд назад, а опора, чтобы уверенно идти вперед.
0: Истории о главном –

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS-7785-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, друзья, на связи Сергей Бабунец. Слушайте «Радио «Гордость», здесь все свои. Всем романтикам посвящается.
2: Этот город бетонный, пожиратель людей и закатов, собирает печаль и отправляет в эфир. Это уже было с нами когда-то.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Сын полка – это традиция русской армии, получившая особую известность во время Великой Отечественной войны. Она заключалась в опеке над беспризорными детьми и теми, кто потерял родителей в боевых действиях. Такие дети получали довольствие, еду и одежду. Они могли работать и помогать медикам. Сыновья полка не участвовали в боях, но могли быть задействованы в разведке. После войны многие дети продолжали обучение и связывали свою жизнь с военным делом и медициной. Эта инициатива по праву считается уникальным случаем в мировой практике. Традиция сохранила тысячи детских жизней тогда и продолжает делать это и по сей день. Институт сыновей полка был возрожден в России в 1999 году. Традиция продолжает развиваться, обеспечивая детям патриотическое воспитание и навыки для будущей жизни.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Иван Куприянов. Есть красота. Есть красота у людских и древесных морщин. Та красота, что в вопросах скрывается вечных. В хриплой гармонии русских военных машин. В суффиксах наших, в полезных трофейных словечках. Солнышку рад одуванчик, сломавший бетон, под минометным огнем, оставаясь бесплотным. Солнышку рад и оставивший жизнь на потом, полный огнем, титаническим, вздыбленным, взлетным. Выйдешь во двор, чернокаменный август прижал землю к себе, плохо выбритый, разнорабочий. Завтрашний хлеб поднимается в Божьей избе. Музыка дня нарождается в музыке ночи.
2: Автор прозвучавшего стихотворения Иван Куприянов. Известный поэт, лауреат литературных премий, один из участников культурного арт-проекта «Мужской голос».
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Радио «Гордость».

0: едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: А вы знаете, что Киров – родина дымковской игрушки? Село, давшее свое имя промыслу, располагалось на территории современного города. Кстати, только в Кирове можно увидеть обычные панельки, раскрашенные в дымковском стиле. Среди знаменитых уроженцев города на Вятке – братья Васнецовы. Их семейная усадьба заинтересует всех, кто любит живопись и русскую культуру. Совершенно уникален Кировский палеонтологический музей. Гордость экспозиции составляют кости париозавров – древних ящеров, которых находили в Африке и у нас в Вятском крае. Главная достопримечательность города – река Вятка, крупнейший правый приток Камы. Самый красивый вид открывается с набережной Александра Грина. Писатель долгое время жил в городе и описал незабываемые вятские пейзажи в своих книгах. Едем в круиз по реке Вятки, не забываем заглянуть в Киров и слушаем Илью Огурцова на радио «Гордость» 94 FM.
2: Что если пойти дальше?

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Ездил в Вышний Волочок, заводной купил волчок. Приходилось вам слышать такую строчку известного стихотворения, а такую фразу «Волчок приглашает в волочок». Забавное созвучие «волчок-волочок» послужило отправной точкой для появления в Вышнем Волочке яркой достопримечательности. Это бронзовые скульптуры волков. 15 миниатюрных волков, чуть более 20 сантиметров, одетых в старинную одежду, не просто разбросаны по городу. Каждый из них установлен в правильном месте. Волк-машинист возле железнодорожной станции Вышневолоцкая, одной из старейших в России. Волк-актер у стен драматического театра. Казначей на крыльце здания бывшего банка Рябушинских. Рядом со всеми мини-скульптурами QR-коды. Наведите смартфон, волчки заговорят и расскажут много интересного из более чем 800-летней истории Вышнего Волочка.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Царь-колокол – самый большой колокол в мире. Создать самый большой церковный колокол на Руси хотел не один монарх, но воплотить мечты в реальность удалось только при императрице Анне Иоанновне в 1735 году. Процесс был сложным, и мастера Моторины, отец и сын, потратили много времени и усилий на отлив колокола весом в 202 тонны. На царь-колоколе изображены портреты царя Алексея Михайловича и императрицы Анны Иоанновны, а также ангелы и святые. Царь-колокол ни разу за всю историю не звонил. Он был поврежден во время Троицкого пожара, от него откололся осколок весом более 11 тонн. В 2016 году ученые решили воссоздать звучание колокола. С помощью моделирования они смогли вычислить степень деформации колокола от ударов языка и таким образом воспроизвели звон.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Старый, побитый жизнью и дорогами автомобиль сегодня часто называют «колымагой». И звучит это уже с явной насмешкой, мол, едет кое-как и выглядит так же. Но если окунуться в историю, все было совсем иначе. В старину колымагой называли вовсе не рухлядь, а довольно дорогой и статусный экипаж. Это была закрытая повозка, на которой передвигались знатные люди, в том числе женщины и духовенство. Причем удовольствие

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Горошек Павел Анатольевич – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. В 1943 году 18-летнего Павла призвали со второго курса фельдшерской школы. Направили на курсы пулеметчиков. На фронт рядовой Горошек попал в должности командира пулеметного расчета. Осенью 43-го в битве за Днепр был тяжело ранен санинструктор батальона. Горошека, как единственного медика на плацдарме, перевели в санинструкторы. За 6 часов боя он оказал помощь 26 бойцам и командирам, вынес из зоны обстрела более 30 раненых с их оружием. При этом уничтожил 9 солдат противника. 17 ноября 1943 года рядовому Горошеку присвоено звание Героя Советского Союза. По настоянию батальонного врача Павла перевели в санитары, а вскоре откомандировали на учебу в танковое училище. Повоевать с танкистом он не успел. Настал День Победы. После войны герой поселился в Минске, получил юридическое образование, работал в государственных органах. Перед выходом на пенсию Павел Анатольевич Горошек занимал должность министра юстиции Белоруссии.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: радио гордость. Включай свое. Цени родное.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио гордость. Здесь все свои.

0: 1000 поводов для гордости.
1: Первый в мире угольный комбайн. В 1932 году Алексей Бахмутский, главный механик Первомайского рудоуправления в Донбассе, разработал конструкцию и построил первый в мире образец угольного комбайна. Комбайн Бахмутского был уникальной по тем временам машиной, выполнявшей одновременно зарубку, отбойку и навалку угля в забое. После ряда усовершенствований Горловский завод имени Кирова выпустил промышленную серию комбайнов. Машины успешно работали на шахтах Донбасса до начала Великой Отечественной войны. В послевоенное время конструктивные решения Бахмутского нашли применение во многих типах угольных комбайнов, в частности «Донбасс» и «Горняк».
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Влад Маленко. Пролетный гусь.
1: Пролетный гусь играет на фаготе для всех солдат. Они в суглинке, будто в позолоте, послушно спят. Как женщина танцует рядом пламя, сжигая грех. Какие сны висят над головами мальчишек тех. Один на всех, а в нем, как по отмашке, на первый лед спустилось детство в байковой рубашке и кружится, танцует под фагот, не задевая ни одной растяжки.
2: Поэт Влад Маленко, заслуженный деятель искусства России, член Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Радио «Гордость».

0: История одной песни. Александр Степанов, он же СТ, после написания песни «Дай ему сил», решил продолжить в своем музыкальном творчестве тему поддержки участников СВО. Новую композицию он сочинял во время поездки на фестиваль «Таврида» в Крыму. Однако закончить полностью историю не получалось. Не хватало яркого завершения, как и названия новой песни. Как говорит сам Александр, идея о том, как закончить эту песню, появилась перед началом спектакля, открывавшего фестиваль.
1: Уже 20-30 минут до выхода на сцену, и мне попадается наша брошюра, и я понимаю, что спектакль называется «Вера, надежда, любовь». И у меня как-то все так составляется в голове. Мы начинаем наигрывать, я говорю, зовите режиссера спектакля. Выходит режиссер, я говорю, я вам придумал песню. И мы начинаем наигрывать, и в конце вот «Вера, надежда, любовь». И по дороге уже обратно я дописываю свое видение и понимаю, что это вот как раз то, что я хотел говорить дальше.
0: Песня позже была включена в тот самый спектакль. Ее исполняют артисты, задействованные в постановке. Слушаем в эфире «Радио Гордость» песню Александра Степанова «Вера, надежда, любовь».

пролилась кровь. За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба, ты, не зная преград, шел вперед, приближая победу. Ты своих не приближаешь.

За твоим плечом ангелы, вера, надежда, любовь. Там, где вместо дождя чаще град падает с неба. Страх пытался тебя обуздать, но ты страха не ведал. Ты держал свое слово и строй, ночь в дежурстве, на рассвете в бой.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Не все знают, что самые яркие образцы сталинского ампира можно увидеть в Магнитогорске. Проспект Металлургов, визитная карточка города, был застроен в едином величавом стиле и уже в 50-е годы попал во все архитектурные журналы, украсил календари и открытки. А началось все даже не с пустыря, а с оврага посреди степи. За право застроить его боролись лучшие советские архитекторы. Победили проекты Льва Бумажного, известного застройкой Кутузовского и Ленинского проспектов в Москве. Овраг засыпали тоннами скальной породы. На ней построили сквер Металлургов, похожий на летний сад в Петербурге. А вокруг появились дома, каких нет нигде в мире. Например, здания с эркерами, облицованными чугунной вязью. Башни, ротонды, колонны, богатая лепнина. Советские архитекторы вдохновлялись образами Великой Победы и мотивами Древнего Рима. Гордимся магниткой.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Уникальный станок-гигант новейшего поколения разработали в Коломне по заказу Объединенной авиастроительной корпорации. Новый станок по своим размерам сопоставим с параметрами бульдозера или экскаватора. Его масса 650 тонн, высота почти 5 метров, а вместе с фундаментом 8, мощность 800 киловатт. Он развивает давление почти 400 атмосфер. Оборудование предназначено для холодной штамповки габаритных деталей из алюминиевых сплавов для современных гражданских самолетов, таких как МС-21 и Ту-214. Это первая машина такого класса, созданная в России.
0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире автор хита 333 Александр Ванюшкин.
2: Начнем мы, конечно, с той самой песни 333, когда Александр вот полчаса назад приехал к нам сюда в студию, сразу был вопрос, что будем петь? Я говорю, ну, конечно, нужно начинать с 333. При этом, ну, это ж просят везде, всегда, вот, ну, не каждый день, но, наверное, вот несколько раз в неделю обязательно к исполнению песня 333 везде.
3: Ну, вот я считаю, что эту... Ну, много вопросов, уже надоел вопрос, как вы написали. Я считаю, что эту песню дал мне Бог для того, чтобы я имел возможность хоть маленькую как-то помочь бойцам для нашей победы, волонтерам, ну, и всей нашей стране. Ну, пусть громко сказано, ну, чуть-чуть помогаю.
2: Да, и эту песню, ну, действительно знают все. Я не представляю, вот если сейчас выйти на улицу любого русского города и... первые строчки начать даже не петь, а просто проговорить, уверен, поддержит каждый. Ну, я не знаю вот такого человека, кто бы сказал, да, что-то вот незнакомое мне. Итак, 333 в эксклюзивном исполнении Александра Ванюшкина здесь, в эфире «Радио Гордость». Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Георгий Флёров, советский физик, более всего известный как создатель нашей ядерной бомбы. Однако этим работа ученого не исчерпывается. Флёров работал в нефтехимии и синтезировал несколько новых элементов таблицы Менделеева. Родился будущий исследователь в 1913 году в Ростове-на-Дону. В юности успел поработать на заводе, затем поступил в Ленинградский индустриальный институт, где познакомился с Игорем Курчатовым. Во время войны Георгий Флёров добровольцем пошел в военкомат. Его отправили в авиаполк в Воронеже. Молодой ученый размышлял над проблемами боевого применения урана. Прямо во время войны он отметил, что в конце 30-х публикации о ядерной физике исчезли из западной прессы. Георгий Флёров сделал тот же вывод, к которому одновременно с ним пришла советская разведка. На Западе ведутся разработки ядерной бомбы. Флёров написал о своих выводах Сталину, и ученого отправили работать над нашим ответом возможной угрозе. Над советским атомным проектом работали многие, но именно Флёров провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония. После войны ученый занялся другими проблемами. Его интересовал синтез сверхтяжелых элементов, и он начал строительство ускорителя тяжелых ионов У-300, благодаря которому российские ученые сейчас синтезируют новые сверхтяжелые элементы. А еще Флёров работал над технологиями, благодаря которым ликвидировали последствия Чернобыльской аварии. Интересный факт – ученый очень любил театр и даже был членом худсовета театра на Таганке в Москве.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В нескольких десятках километров от Бердска расположена уникальная территория – Новосибирский академгородок. Это один из крупнейших научно-образовательных центров России, где сосредоточены десятки институтов, университет и технопарк. Академгородок был основан в середине прошлого века благодаря усилиям академиков Михаила Лаврентьева, Сергея Христиановича и Сергея Соболева. Он стал символом слияния науки и природы. Корпуса институтов утопают в зелени сосновых лесов, а на территории расположены ботанический сад и уникальные арт-объекты. Здесь проводятся исследования мирового уровня, включая работы по расшифровке генома и разработке вакцин. Академгородок также привлекает туристов своими музеями, культурными центрами и живописными природными пейзажами. Это место, где наука и природа гармонично сосуществуют, создавая уникальную атмосферу творчества и вдохновения.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире актриса театра и кино, педагог по сценической речи Оксана Тарунтаева.
4: Общение онлайн. Да... Понятно, что когда гаджеты вошли в нашу жизнь, мессенджеры, мы увидели, что все, почти все, мы как-то не очень грамотные. Что до этого мы текстами общались мало, разве что 1-2 раза в год кому-нибудь писали письмо бабушке в деревню.
5: И это было хорошо.
4: Это было хорошо. Но мы не видели, что общий уровень грамотности, на мой взгляд, он не тот, как мы себе представляем. Когда мы увидели сообщения от людей, даже близких, знакомых, которых мы там, считали очень грамотными, мы убедились, что не на 100% все мы грамотные люди. А затем случился еще один этап. Общение онлайн – это голосовые. Голосовые. И когда они появились, сначала всем нам это понравилось. Вроде, о, здорово. Но затем произошла такая даже культурная революция, что голосовые – зло, ни в коем случае. Пишем текстом, при этом И мы это с вами, я уверен, знаем. Когда голосовое сообщение приходит от любимого человека, когда там отражена мысль, которую вы хотите сохранить, мы добавляем эти сообщения в избранные, и они у нас хранятся вечно, пока с нами наш гаджет. Голосовые. Зло или нет? И вы сами пользуетесь голосовыми сообщениями?
5: Очень хороший вопрос. Поэтому записывайте кружочки, ребята. Записывайте кружочки, и я считаю, все, проблема будет решена. Все видно человека, слышно, что он говорит, с какой эмоцией. Не надо там, да, думать, гадать. Нет, на самом деле, если мы действительно с вами сейчас обсудим тему голосовых, как вот... Не странно такая тема. Вы знаете, когда они начались, только я была против. Я такая, ну что же, ты не можешь мне написать? Ну что же ты, ну текстом, вот текстом. Потом со мной случился переворотец. Очень занятный. Потому что я подумала, что иногда человек пишет так, что я действительно не могу понять, что он имеет в виду. И я начинаю прям разбирать его текст, эти два предложения. Я думаю, так, что же ты имел в виду, дружок? Хорошо. А голосовое, оно сразу, да, тембральная окраска возникает. Сразу ты понимаешь, с какой эмоцией человек тебе это передает. И опять-таки, для меня это возможность услышать голос человека, живой, который далеко, например, находится от меня. А я очень скучаю по нему. И для меня это спасение в каком-то виде даже. Да? И мне кажется, в этом нет ничего предосудительного. В этом это неплохо и нехорошо, мне кажется. Каждый выбирает для себя то, что ему удобно, как общаться. И если ты работаешь над своей речью, то для тебя нет разницы, как ты запишешь, голосовым или текстом ты запишешь. Ты сумеешь передать свою мысль. А если ты не умеешь передавать свою мысль, то там тебе никакой же кружочек не поможет.
4: Вот так. Учитесь передавать свои мысли, друзья, любым доступным способом. В завершении, в финале нашего эфира хотелось бы еще одну песню в тему, да, как это принято говорить на радио.
5: Я очень люблю творчество Петра Налича, и мне кажется, это замечательный музыкант. У него есть много альбомов. Я хочу, чтобы дорогие слушатели, кто не знает, открыли для себя творчество этого музыканта. Композиция называется «Паровоз». Замечательная, веселая, бодрая. Давайте настроимся на путь познания, радости и любви. Вот так.
4: Петр Налич в финале программы «Давайте по-русски». Спасибо вам огромное.
5: Спасибо вам.
4: И ждем вас вновь в студии «Радио».
5: Благодарю вас. Спасибо.
4: Спасибо, друзья.
5: Спасибо.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Способ облегчить жизнь в космосе придумали братья Алексей и Илья из Орла. Они создали и запатентовали специальную перчатку-экзоскелет, которая снижает нагрузку на кисть космонавта. Идея посетила юных изобретателей, когда, участвуя в программе «Большие вызовы», они попробовали поработать в скафандрах. Оказалось, чтобы просто сжать кулак, требуется приложить огромные усилия. Тогда ребята придумали перчатку с функцией дополнительного сжатия, которую можно поместить прямо в каркас скафандра. Братья-изобретатели уже много лет работают командой. Один больше интересуется инженерной стороной любого вопроса, а второй любит программное обеспечение.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Ведьма – один из самых противоречивых персонажей истории Руси. Да-да, не былин или преданий, а именно истории. Первые упоминания о знахарках, ведуньях или ведьмах относятся еще ко временам правления князя Олега. В отличие от своих сказочных коллег, русалок и леших, чье существование не имеет документальных подтверждений, ведьмы всегда были вполне осязаемы. За время засилия западной культуры, в том числе мифологии, мог сложиться неправильный стереотип. В нем ведьма представляется некой злюкой со звериным оскалом, которую нужно срочно сжечь на главной площади, привязав к позорному столбу. Но то ведьмы импортные, наши совсем другое дело. Во-первых, случаев сжигания ведьм не на столбе, а в деревянном срубе в истории России зафиксированы единицы. Во-вторых, далеко не всегда ведьмы были не в почете. К ним обращались за помощью в исцелении от недугов и в решении семейных проблем. Но и доставалось ведуньям нешуточно. Именно женщин, наделенных сверхспособностями, дружно обвиняли в массовых бедах, эпидемиях или вымирании скота. Кстати, ведьмы не всегда одиночки. Многие из них барышни замужние. С важной оговоркой, практически всегда муж ведьмы – человек сильный и физически, и морально. Военный кузнец – доктор. Другого ведьма в спутнике жизни попросту не выберет. А влюбленная ведьма для окружающих уже не столь опасна. Потому запоминаем простую инструкцию. Ведьму успокоить способна лишь любовь. Не такая ведьма. Язык исполнения – русский.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Леонидович Лавровский – легенда советского балета. Четверть века он танцевал лучшие партии Большого театра, а потом многие годы преподавал балет. Лавровский происходил из театральной семьи. Отец его был хореографом, а мать – звездой Мариинки. Их сын окончил хореографическое училище при Большом в Москве и практически вырос в театре. Успех пришел к нему рано. Еще совсем юным Лавровский блестяще исполнил Альберта в «Жизели». В середине 60-х молодому артисту аплодировал Лондон. Михаил Леонидович танцевал принца в классической «Золушке» и имел огромный успех. Но это было только начало. Талант Лавровского расцвел, когда в Большой театр пришел великий балетмейстер Юрий Григорович. Именно он предложил ему роль Спартака в одноименном балете на музыку Арама Хачатуряна. Грандиозная постановка о восстании рабов в Древнем Риме стала одной из непревзойденных вершин советского балета, а партия Спартака – визитной карточкой Лавровского. Он был одинаково хорош и в роли Альберта из «Жизели», и в роли Зигфрида из «Лебединого озера», и в роли Ивана Грозного, и в роли Спартака. Михаил Лавровский – талант, многогранный во всех отношениях. Завершив карьеру танцора, он состоялся в качестве режиссера-постановщика и балетмейстера. Среди его учеников – премьер Большого театра Владислав Лантратов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет. Мы дома.
3: Старая кирха в Арнау – уникальный архитектурный памятник, который сохранился с периода немецкого владычества на территории современной Калининградской области. Построенная в XIX веке, кирха изначально служила центром духовной жизни немецкой общины. Интересный факт – здание выполнено в готическом стиле с характерными остроконечными арками и массивным кирпичным фасадом. Это типично для прусских кирх того времени. После Второй мировой войны кирха утратила свое первоначальное назначение и, к сожалению, долгое время находилась в запустении. Сегодня кирха Арнау привлекает внимание историков и туристов как памятник архитектуры, который можно увидеть на фоне живописной сельской местности. В некоторых источниках отмечается, что здание можно использовать для культурных и выставочных целей, что поддерживает возрождение исторической памяти о немецком наследии региона.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире проректор президентской академии РАН ХИКС, научный руководитель проекта ДНК России Андрей Полосин.
4: Чтобы идти в будущее, в настоящем должна быть какая-то идея. Но вот много лет уже, лет 30, говорится о том, вот, была идея национальная, теперь нет. И вот какая-то ситуация недосформулированности этой национальной идеи. Вот вы как-то можете ее сформулировать, вот, нашу национальную идею?
5: Вот сегодня меня обидел московский комсомолец, который просто взял и написал, что учебников не создано, ничего не сделано и так далее и тому подобное. Читаешь и думаешь, вот если бы я этим не занимался, я бы, глядишь, и поверил. Открываешь телеграм-канал какой-нибудь, неважно какой, читаешь то, к чему ты не имеешь никакого отношения, волосы шевелятся, неужели ужас какой-то? Следующий же пост о том, к чему ты имеешь отношение, читаешь, понимаешь, господи, какое вранье. То, что у нас была идея, это вранье. У нас сначала, в 1917 году, была идея глобализма, глобалистская. Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем мы свой новый мир построим. Была. Закончилась? Быстро.
4: Да.
5: Быстро. Уже на третьем интернационале она сдохла. А не работают эти вещи. А потом какая идея была? А идея была одна, своя страна. Скажите мне, пожалуйста, а какая другая идея может быть у своей народа, страны, государства, человека в этой части, в части общественной жизни, в части сохранения своей культуры, своего языка, кроме идеи своей страны? На ее другой нет. Это разговоры о том, что должна быть какая-то идея. Не на любой. Иногда вопросы, которые задают, содержат в себе сформулированную ложь, сформулированную рамку, которая ставит любое сознание в тупик. И вот эта история, она именно про это. У любого народа, у любого человека в этом отношении, в отношении государства, может быть только одна идея. Это своя страна. И во всем мире это только так и никак по-другому. А вот дальше уже начинаются игрушки под названием «А мы тут самые демократичные, поэтому мы всем демократию обязаны привить». Зачем? Спрашиваем мы. А чтобы все жили так, как мы живем. Это идея. Это можно называть идеей. Страшная вещь была, когда у нас случилась идея покорения космоса. Таких идей много. Покорение моря, покорение космоса, Индию захватить с другой стороны, еще что-нибудь, там, геном расковырять. Это идеи, которые связаны с нашим знанием, узнаванием мира. Они есть. Эти идеи, они и сейчас есть. А вот русская идея... Помните, Уваров был такой товарищ, который про православие, самодержавие и народность, да? Дальше что?
4: Да, все верно.
5: Дальше что? Вы можете что угодно сформулировать, но это будет политическим лозунгом. И это не будет идеей. Нет идеи. Ну, и я в этом смысле, понимаете, как ученый просто, да? Может быть, сейчас я мало терминов использовал во время разговора, да? Но как ученый я отлично понимаю, что когда президент говорит о том, что наша идеология – это патриотизм, и другой быть не может, я как ученый с ним согласен. Не как идеолог, не как технолог социальный, не как преподаватель, а как ученый. Это действительно единственный вариант той самой идеи. Другого просто не предусмотрено.
4: Андрей Полосин на радио «Гордость». Мы работаем на форуме сообществ молодых специалистов «Форсаж». Продолжение следует.
2: Своими словами. Поэты Донбасса. Инна Теплова, «Военкору».
6: Читаешь жутко, не читаешь страшно. Значки на картах дразнятся ребят и тянет выражаться трехэтажным, пытаясь различить живых ребят за фронтовыми сводками сухими. Стараешься увидеть их живыми, представить, как о доме говорят, улыбки прячут в сигаретном дыме, но пишут, не вернулся их отряд. Такая неподкупная глагольность по горлу бьет, как горький самосад. Читаешь больно, не читаешь больно, и время будто пятится назад, но упирается в упрямство военкора. Он еле жив, он выспится не скоро. В его руках имен солдатских ряд. Заснеженное поле монитора их примет позже, но пока они болят.
7: Поэт Инна Теплова написала стихотворение военкору под впечатлением от работы Анны Долгоревой в этом качестве. И даже как посвящение известной донецкой поэтессе и военкору. Первый раз эти стихи прозвучали со сцены на совместном творческом вечере Инны и Анны. Однако именно тогда стало понятно, что стихотворение получилось не о конкретном человеке, а обо всех военных корреспондентах. Тогда Инна поменяла название. Стихотворение Анны Долгоревой получило название «Военкору».
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Гений места». История о великих россиянах и местах, где они родились. Города и села, воспитавшие гениев. Малая родина, вдохновившая на подвиги и открытия. Земля, давшая миру великих писателей, ученых, художников, полководцев. Гений места. Судьбы людей, вписавших свои имена в историю, и уголки России, где все начиналось. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
8: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
1: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку-енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ерофей Павлович Хабаров – великий русский первопроходец. Родом из-под Великого Устюга, он прирастил к России огромные территории за Уралом. Наверное, каждый дальневосточник считает его своим земляком. В 22 года Ерофей уже совершил свое первое плавание на небольшом суденышке на Таймыр. В 27 участвовал в плавании с первого заполярного сибирского города Мангазея до Тобольска. Всю жизнь он шел дальше и дальше на восток, и первым из русских людей достиг нынешних территорий Иркутской и Амурской областей Якутии. Благодаря ему обширное и богатое Приамурье вошло в состав русского государства еще в середине 17 века. А в долине Верхней Лены были подняты первые десятины целины и построены соляные варницы. Хабаров первым составил карту Приамурья и рассказал о народах, проживающих там. Его именем назван город Хабаровск и Хабаровский край. А знаете, какое расстояние между именем отчеством и фамилией нашего первопроходца? 1346 километров. Именно такое расстояние разделяет город Хабаровск и станцию Ерофей Павлович в Амурской области.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: В 19 веке в России были очень популярны странные слова «галламан», «англоман». Сегодня они звучат почти как фамилии, но когда-то обозначали вполне конкретных людей. «Галламан» — это человек, который слишком увлекается всем французским. Французская речь, мода, манеры, книги — все казалось ему лучше русского. «Англоман» — примерно то же самое, только уже про Англию. Английские привычки, стиль жизни и культура. Причем такие слова часто звучали с насмешкой. Потому что речь шла не просто об интересе к другой стране, а о человеке, который настолько восхищался чужим, что он начинал пренебрежительно относиться ко всему своему. И получается, что еще 200 лет назад язык уже умел очень точно подмечать такие вещи, когда интерес к другой культуре превращается не просто в увлечение, а почти в моду на все не свое.
1: История одной песни. Песню «Тише» Максим Фадеев посвятил памяти своих родственников, павших на полях Великой Отечественной. Историю, стоящую за текстом, нельзя ни простить, ни забыть. Отец певца через всю свою жизнь пронес память о матери, которую на его глазах раздавило немецким танком. Десятилетия спустя Максим Фадеев решился облечь память своей семьи в музыку, берущую за самую душу. Текст для него писала поэтесса Наталья Касимцева. Премьера песни состоялась в апреле 25-го, незадолго до Дня Победы. Посвящая песню всем героям Великой Отечественной, Максим Фадеев предложил создать общенародный альбом памяти, чтобы каждый, кому понравилась композиция, снял видео, где под звуки песни показывают фотографии своих отцов, дедов и прадедов, погибших, защищая нашу страну. Помним своих и слушаем Максима Фадеева на Радио «Город».
4: Совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Историческая память и преемственность поколений. Александр Ванюшкин. Музыкант. Автор песни «333».
1: Историческая память – это наше бесценное культурное наследие. Живая нить, связывающая времена и судьбы. Через традиции из века в век передаются нравственные ориентиры, представления о добре и зле, чести и достоинстве, патриотизме и гражданском долге, справедливости и милосердии. Ключевые события прошлого, уроки истории, память о подвигах и достижениях – все это формирует нашу идентичность, дает ощущение принадлежности к нашей многовековой истории. Эта связь времен укрепляет единство народа. Осознавая общую историю, мы чувствуем себя частью чего-то большего, частью большой многонациональной семьи, где каждый вносит свой вклад в общее будущее. Высокие слова о том, что в наших венах течет кровь победителей, «Мы русские, с нами Бог», сегодня стали реальностью нашей жизни, наполнились новым смыслом и актуальностью. Преемственность поколений – не просто дань традиции, это живая сила, которая помогает нам строить будущее, опираясь на мудрость прошлого. Оставаться народом с богатой историей и великой культурой.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Расшифровка письменности майя. В 1952 году вышла первая публикация советского ученого, этнографа Юрия Кнурозова, посвященная расшифровке письменности майя. Это означало завершение десятилетней работы. Кнурозов заинтересовался древним письмом майя еще во время учебы на кафедре этнографии ИСТФАКа МГУ. Продолжил, работая в музее этнографии в Ленинграде. В Мексику не выезжал до 90-х годов. Я кабинетный ученый. Чтобы работать с текстами, нет необходимости скакать по пирамидам, говорил он. По итогам Кнурозов вышел на защиту кандидатской диссертации, но был удостоен сразу степени доктора исторических наук. А его доклад на Международном конгрессе американистов вызвал настоящее потрясение. К тому времени научное сообщество окончательно утвердилось во мнении, что дешифровка письменности майя – неразрешимая проблема.

ездим по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одно. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Слово «немец» знакомо не только нам. Его можно встретить и в других славянских языках. И долгое время оно вообще не было строго привязано к одной стране. Изначально так называли любых иностранцев. Логика была простая. Человек говорит непонятно, значит немой, то есть немец. Причем это было не про конкретный народ, а про само ощущение чужой речи. Любой, кто не говорил на понятном языке, автоматически попадал в эту категорию. Поэтому слово долгое время использовалось очень широко, почти для всех чужих. Позже значение стало сужаться. Постепенно этим словом начали обозначать уже конкретно жителей немецких земель. И примерно к 18 веку оно закрепилось именно за Германией и ее жителями. И сегодня в нем уже не осталось ощущения чужой речи, только привычное обозначение страны и людей, которые с ней связаны.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Михаил Тимофеевич Калашников – истинная гордость нашего народа, человек-легенда, создавший лучшее стрелковое оружие современности. Без преувеличения, один из символов России. В 46-м году старший сержант армии Калашников заявился на конкурс по созданию нового автомата. Конкуренция была жесткой, но в итоге победил именно его прототип АК-46. Так началась легенда. Именно сержантское прошлое, по словам Михаила Тимофеевича, заставило создать простое и надежное оружие. Он постоянно помнил о трудностях солдатской жизни. АК работал в любых условиях. Он безотказно стрелял после того, как побывает в земле, болоте, упадет с высоты на твердую поверхность. С 48-го года конструктор постоянно работал в Ижевске. Выпуск первой модели АК-47 был строго засекречен. Для обеспечения особого режима изобретение Калашникова именовалось «изделие номер 3». В результате 1500 автоматов успешно прошли войсковые испытания, а затем на машиностроительном заводе развернулось массовое производство. Впоследствии на Ижмаше под личным руководством Калашникова были разработаны десятки моделей автоматического стрелкового оружия. В 90-м году во время визита в США его встречали как кинозвезду, хотя в мире его практически никто не знал в лицо. Заслуги Михаила Тимофеевича отмечены званиями Героя Российской Федерации и Социалистического Труда, Сталинской, Ленинской и Государственной премиями, тремя орденами Ленина и орденом Святого Апостола Андрея Первозванного. Концерн в столице Удмуртии, объединивший предприятие, где он работал, носит имя Калашников.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Надежда Кондакова. Баллада о сердце и блуждающей пуле.
4: С посвящением Александру Лещуку, великому военному кардиохирургу и человеку. Привезли бойца с кровавой битвы с пулею, блуждающей внутри. И деревья встали на молитвы, и замолкли птицы до зари. А когда заря в кроваво-алом госпиталю окна подожгла, пуля дура возле сердца встала, тихо постояла и вошла. И как бы по знаку Демиурга сердце стало тяжелее земли, и его уже на стол хирурга только сами ангелы внесли. Ах, война, война, война, войнушка, к твоему приблизись куражу, я тебе скажу, война на ушко, то, что никому не расскажу. Это и не драма, и не проза, а поэма Господа и рук Русича, точнее Малороса, гения по имени Лещук. Вот стоит он, военврач, ученый, победитель смерти в СВО. 200 пуль из сердца извлеченных, все хранятся в сердце у него. В сердце, где с молитвою о сыне старенькая матушка в окно день и ночь глядит на Украине. Или в Украине, все равно. Сердце у нее висит на льдинке, тает льдинка, но сквозь боль и плач вновь сойдутся в новом поединке снайпер и боец, и военврач. Вот он снова в операционной, и к нему, а не на страшный суд, с пулею в блуждание влюбленной, раненого ангелы несут.
5: Александр Лещук, которому посвящено это стихотворение, доктор наук, профессор, начальник кардиохирургического центра одного из ведущих военно-медицинских учреждений. С начала СВО профессор Лещук провел более 250 операций бойцам, получившим ранения в области сердца. В годы Второй мировой войны такие ранения считались смертельными. Ныне, благодаря таланту и искусству хирурга, раненые были спасены.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны. Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Российские ученые из центра имени Мишалкина в Новосибирске создали протез митрального клапана, который подходит для имплантации через катетер. Каркас клапана изготовлен из сплава никеля и титана, а вводить его будут через верхушку сердца или левое предсердие. Малоинвазивная методика позволяет избежать операций на открытом сердце, травматичных и опасных осложнениями. Митральный клапан отвечает за правильный кровоток внутри сердца. Проблемы с ним сопровождают многие заболевания. Тут и ревматизм, и атеросклероз, и стеноз сердца, и травмы. До половины людей с этой проблемой рискуют умереть в течение 5 лет после постановки диагноза. Протезы митрального клапана существуют давно, но до сих пор их можно было имплантировать, только остановив сердце и подключив аппарат искусственного кровообращения. Риску попросту не пережить операцию подвержена половина потенциальных пациентов, прежде всего пожилых людей. Разработка новосибирских ученых подарит шанс на полноценную жизнь миллионам. История одной песни.
2: «Калинка» считается самой популярной русской песней в мире, одним из неофициальных музыкальных символов России. Ее автор – русский композитор, фольклорист и хоровой дирижер Иван Ларионов. Он же исполнил эту песню в спектакле любительского театра в Саратове в 1860 году. Вскоре в Саратов приехал друг Ларионова Дмитрий Огренев-Славянский, создатель первого русского народного хора. С разрешения автора он включил «Калинку» в репертуар. Хор с триумфом провез песню по России и Европе. Всемирную славу «Калинка» получила в обработке советского композитора и дирижера Александра Александрова в исполнении созданного им знаменитого ансамбля. Новый взлет популярности песни начался в 1973 году. Тогда на чемпионате мира по фигурному катанию под «Калинку» вышли на лед наши легендарные фигуристы Ирина Роднина и Александр Зайцев. Триумфальное шествие «Калинки» по всему земному шару продолжается. На разных языках ее исполняют профессиональные и самодеятельные певцы и ансамбли, спортивные болельщики и обычные люди. Напомним, знаменитая «Калинка» написана и впервые исполнена в Саратове. Слушать радио «Гордость» в этом замечательном городе можно на частоте 107,2 FM. Сейчас песня прозвучит в исполнении Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют «Какие люди».
1: Василий Иванович Андрианов, 1920-1999. Советский летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Призван в армию в 1940 году. С 1943 летал на Ил-2 в 667-м штурмовом полку, участвовал в Курской битве и крупных наступательных операциях. За 177 боевых вылетов уничтожил 50 танков, 200 автомашин, 25 артиллерийских батарей, 13 складов и сбил 6 самолетов. За 87 успешных вылетов в 1944 году получил первую звезду героя, а вторую в 1945 за 90 боевых вылетов и умелое командование при форсировании рек и освобождении городов.
0: Радио «Гордость» и Центральный музей военно-воздушных сил представляют, какие люди. Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Вы знали, что Саратов рождался трижды? Первый раз в 1590 году на правом берегу Волги. Воеводы Федор Туров и Григорий Засекин построили здесь сторожевую крепость – форпост южных границ России. Но пожар заставил жителей покинуть эти места, и в 1617 году город основали заново уже на левом берегу. Казалось бы, вот теперь навсегда. Но в 1674-м по указу царя Алексея Михайловича Саратов снова переехал на правый берег, к подножию Соколовой горы. Здесь, под руководством полковника Александра Шеля, он обосновался окончательно. С тех пор Соколовая гора стала символом города и его лучшей смотровой площадкой. Отсюда весь центр как на ладони, а Волга тянется вдаль, унося с собой историю и дух Саратова.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
3: Достоинство – это очень многоплановое понятие. Я лично в это вкладываю как достоинство человека, так и достоинство нации, достоинство целой страны. Я горжусь своей страной, горжусь своими людьми, которые живут в моей стране. Я помню наши фильмы советские, да, и в то время, ту эпоху, и сегодняшнюю эпоху тоже, когда наш человек, советский, российский, русский человек, всегда достойно себя ведет в обществе, да, проявляет уважение, благородство, да, честь. Наши офицеры – это же честь, это следование долгу, это проявление внутренней силы духа. В широком смысле достоинство – это вот не только право человека, но и государство. Поэтому Владимир Владимирович Путин, наш президент, сказал, сохраняя вековые традиции, мы мирным, созидательным и ратным трудом защищаем суверенитет, честь и достоинство родной России.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко.
4: Помимо того, что можно посмотреть, конечно, интересно, вот как попасть лично. Вот сказали дважды, наверное, Дмитрий, что в первую очередь для молодежи.
5: Все это. Было так, но на этот марафон оно чуть-чуть сдвинулось. Но дальше нюанс. На самом деле интересное выступление, оно интересно всем. А у нас выступления очень интересные. И к ним и вправду готовятся, стараются люди любого уровня. И это действительно эксклюзивно и здорово. Но есть важный нюанс. Вот если туда захотите попасть, прям уже надо срочно, прямо сейчас открывать знания Раша и регистрироваться. Очень много желающих, то есть десятки тысяч заявок уже подавались, то есть достаточно интересный был конкурсный отбор. Мы привозим со всей страны, и нам помогают власти регионов, победители школьных олимпиад, каких-то локальных конкурсов, потому что, ну, появилась мысль, должен быть какой-то, ну, справедливый отбор. Конечно. Потому что мы все-таки не на стадионах проводим, хотя надо бы задуматься. Ну, вот, поэтому желающих много, это очень хорошо. При этом есть возможность исходно всем попасть, но это надо супер поспешить.
4: Ну, а главная площадка в Москве?
5: Музей Победы,
4: конечно. Музей Победы, конечно. Конечно, Музей Победы. Александру Школьнику, нашему другу Радио Гордость, большое спасибо за прием такого большого федерального марафона. И упомянули, Дмитрий, про то, что очень яркие спикеры, очень яркие лекции. О людях, которые примут участие в марафоне «Знание первое», мы поговорим буквально через несколько минут. Ну а сейчас мы же находимся в эфире музыкальной радиостанции. Какую песню, вот какая песня подходит вот по духу, на ваш взгляд, к предстоящему марафону?
5: Ну, честно, подборка-то была очень индивидуальная, персональная.
4: Конечно.
5: Поэтому от лица первого заместителя, но не от знания. И, ну, для меня Высоцкий. У меня прабабушка – герой войны, прадед тоже, и папа военный. И для меня, в принципе, это все из детства. И, во-первых, Высоцкий. Во-вторых, мы вращаем землю, потому что она мощная, победная и, мне кажется, очень вдохновляющая, хотя и с надрывом. Поэтому, собственно...
4: Владимир Высоцкий, песня «Мы вращаем землю» прямо сейчас на Радио Гордость. У нас в эфире первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко. Вернемся через несколько минут, поговорим об участниках, о спикерах, о гостях марафона «Знание первое».
6: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не мерим землю шагами, понапрасну цветы

здесь никто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым. Ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет

1000 поводов для гордости. Первый катер на воздушной подушке. Испытание первого в мире катера на воздушной подушке прошло в 1934 году в Советском Союзе. Опытный образец получил название «Л-1». Его создателем был специалист по аэродинамике, профессор Донского политехнического института в Новочеркасске Владимир Левков. Замыслом конструктора заинтересовалось военное ведомство, и работы засекретили. Левков создал более полутора десятков катеров разного класса и возможностей. Что за чудо-машины были им сконструированы и испытаны, стало известно гораздо позже. Например, 8-тонный катер Л-3.

«Ты мне веришь или нет» на стихи поэта Игоря Кохановского. Ее исполнили Мила Берлинская, сыгравшая одну из главных ролей, и вокалист ансамбля «Верные друзья» Игорь Капитанников. Напомним, по сюжету главные герои фильма – школьники. Роли исполняли их ровесники. Миле Берлинской на момент съемок было 13 лет. Она училась в музыкальной школе имени Гнесиных по классу фортепиано. После фильма девочка получила многочисленные предложения других киноролей, но от всех отказалась в пользу музыки. Музыкальная карьера Людмилы Берлинской оказалась очень успешной, а песня «Ты мне веришь или нет» не теряет популярности до сих пор. Послушаем в исполнении Милы Берлинской и Игоря Капитанникова.

0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия, настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет этих мужественных людей в рубрике «Какие люди?». Герой этого выпуска – ветеран СВО, полковник внутренней службы запаса Виталий Шкарапада из Республики Коми. Он профессиональный юрист, окончил Санкт-Петербургский университет МВД России, работал в системе ФСИН. В первый же день выхода в отставку подписал контракт с частной военной компанией и ушел на СВО. Когда вернулся, понял, что хочет заниматься чем-то совершенно новым для себя. И тут ему на глаза попался фонд «Защитники Отечества», у которого одна из важных задач – помогать ветеранам получить интересную специальность. Фонд помог Виталию стать участником программы в Московской школе управления «Сколково». Сейчас он учится развивать индустрию гостеприимства. Обучение началось в апреле, и скоро он получит диплом о профессиональной переподготовке. Виталий говорит, что новая профессия захватила его полностью. Несмотря на то, что учиться приходится по 12-13 часов в день, ему все нравится. Во время учебы герой вместе с командой побывал в Мурманске. Посетили знаменитую Тереберку и маяк на сопке Достоевского. Ветеран

0: СВО очень понравились киты и тюлени, а также паспорт полярника, который ему вручили. Виталий Шкоропадо уверен, что новая профессия, которую он осваивает, поможет ему сделать родную республику более комфортной не только для туристов, но и для земляков. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: В музее «Городская дума Тюмени» можно встретиться лицом к лицу с великаном ледникового периода, шерстистым мамонтом по имени Иваныч. Его скелету 140 лет со дня находки, но сам он жил 30-35 тысяч лет назад и дожил до солидных для мамонта 45 лет. Высота 3 метра 41 сантиметр, один из самых больших в стране. В 1885 году в деревне Решетниково его обнаружил исследователь Иван Словцов. В его честь и назвали находку. В России таких скелетов всего около десятка, но тюменский самый высокий и один из старейших. 30 ноября Иванычу ежегодно устраивают день рождения. Сотрудники музея ухаживают за ним как за живым. Раз в год перемывают косточки, а время от времени отправляют на реставрацию. Иваныч не просто экспонат, а символ сибирской древности, который видели поколения тюменцев.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире продюсер боевой музыкальной группы «Катюша» и организатор одноименного фестиваля Илья Вольвич.
3: В тему истории военно-патриотической песни и агитбригад, через которые, собственно, эта история и во многом возникла. А в Великую Отечественную появилось действительно очень много песен. И, как вы сказали, тысячи агитбригад. А сейчас тоже и песни появляются, и агитбригады есть. Но, наверное, есть отличие. Ну, не в тысячах же выражается их количество. Вот та же группа «Катюша». Ну вот сколько концертов на передовой в месяц?
4: Можно я цифру вам
3: да.
4: скажу? Две недели назад я лично с аэродрома, мы летаем, наша агитбригада летает военная авиация, я была сотая неделя работы агитбригад. 100 недель, 100 как недель. Мы этим занимаемся. За это время мы примерно каждую неделю мы отправляем 5-6 агитбригад артистов. То есть в сумме где-то сейчас отправлено около 2500. Ой, не 2500, около 500 агитбригад мы отправили. Сделано 2500 концертов примерно. Группа «Катюша», у нее официальных 15 командировок. Это примерно девушки дали сейчас где-то 70 концертов. Это Херсонская, Запорожская области, ДНР, ЛНР. А вот это примерно, конечно, это не дотягивает до фронтовых бригад там Великой Отечественной войны количество. Я могу сказать, это только вот наш сегмент. А фронтовые бригады есть у самого Министерства обороны. Это всякие окружные и армейские ансамбли песни-пляски работают постоянно. Есть агитбригады Москонцерта, который организовывает Илья Бачурин. Есть очень много у Народного фронта, есть волонтерские агитбригады. Что-то посчитать, я надеюсь, кто-то ведет статистику, как мы, но артистов мы там встречаем очень часто, в том числе как организованные, так и просто ребята по зову сердца берут гитары, садятся в автобус, едут и там работают. И сейчас, мне кажется, столько, сколько концертов проходит, в новых регионах мало где проходят.
3: И сейчас мы в эфире послушаем песню, которая как раз, я так понимаю, она родилась вот в этих агитбригадах.
4: Нет, это, наверное, «Жду тебя».
3: Наверное.
4: Да, сейчас мы, наверное, поставим песню «Жду тебя». Это как раз песня времен Великой Отечественной войны. Это песня, которую мы нашли в архивах. Она показалась удивительно созвучной сегодняшнему дню. И она вышла в альбоме «Вставай, страна». И как раз эта песня 40-х годов. А дальше о чем она, вы послушайте сами.
3: Группа «Катюша», «Жду тебя» на Радио Горд.

0: жду тебя, как только можно ждать.
1: Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Анатолий Сорокин. Перед Сретеньем. Мы настолько смирились с зимой, что не думаем о весне теперь. Что мы видели в жизни земной? Снег да оттепель, снег да оттепель. Где-то мнет снег пространству бока, равнодушное снежное кружево, и строкой обернулась река, никому-то здесь больше не нужная. Мы настолько смирились с войной, что забыли про сводки с полей теперь, что мы слышим за ширмой дверной, перед Сретеньем, перед Сретеньем. Ведь строкой потянулись войска в бесконечные степи южные, где земля давно к небу близка, меж церквушками, меж церквушками.
3: Поэт Анатолий Сорокин называет себя крымским петербуржцем из Москвы. Родился в Крыму, учился в Петербурге. Сейчас работает в одной из московских школ. Печатается в патриотических и православных интернет-журналах.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
5: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
6: История одной песни.
7: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: остаюсь! Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Валерий Харламов – великий советский хоккеист, обладатель двух олимпийских золотых медалей, восьмикратный чемпион мира и семикратный победитель первенства Европы. Харламов вошел в символическую сборную столетия по версии Международной федерации хоккея и был включен в зал славы в Торонто. Харламов начал заниматься хоккеем в 7 лет, а в 14 пришел в секцию. Он быстро выделялся среди сверстников и дебютировал на юниорском чемпионате страны в 1967 году. Вскоре он начал играть за взрослую команду ЦСКА и был отправлен в клуб «Звезда» для улучшения навыков. Первый крупный успех пришел в сезоне 1968-1969, когда он попал в сборную СССР и стал чемпионом мира. Вскоре Харламов образовал знаменитую тройку с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым, что принесло стране множество побед. На Олимпиаде 1972 года в Саппоро он стал лучшим бомбардиром, забив 9 голов и сделав 7 передач. Харламов также добился успеха в суперсерии 1974 года, где его голы были названы «голами для гурманов». Его достижения сделали его легендой хоккея и примером для будущих спортсменов всего мира.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: Слово «очаг» в русском языке заимствованное. Пришло оно из тюркских языков, где до сих пор существуют его родственники, которые даже звучат похоже. В русских письменных источниках слово «очаг» впервые упомянуто в начале 17 века, а в разговорной речи применялось наверняка и еще раньше. Ранее место в доме, где разводят огонь для приготовления пищи и обогрева, называлось общеславянским словом «огнище». Оно и сейчас используется в некоторых славянских языках именно в значении устройства для поддержания огня в доме. Впоследствии очаг вытеснил огнище из дома под открытое небо. Теперь это слово используют как синоним кострища, но не так уж часто. Зато очаг приобрел несколько переносных значений. Чаще всего это слово используется в значении дом, семья. Но также как центр, место возникновения какого-либо явления, как правило, угрожающего общественной безопасности, заразной болезни, войны, международной напряженности, стихийного бедствия. Будет замечательно, если в таком негативном смысле слово «очаг» станет звучать как можно реже.
2: В эфире «Музыкальная почта гордости». Каждый день вы присылаете свои песни на сайт «Радио Гордость РФ». Слушаем всей страной.
1: Сегодня в рубрике «Музыкальная почта» прозвучит песня «Ты не один» в исполнении автора-исполнителя Дмитрия Потехина из города Кулебаки Нижегородской области. Своим творчеством Дмитрий пытается вкладывать в души слушателей любовь и преданность к нашей родине. Он пишет песни, которые призваны не развлекать, а заставлять размышлять. Песня «Ты не один» о том, что как бы тяжело ни было, в каких бы нечеловеческих условиях ни находился сегодня человек, он должен всегда знать и помнить, что он не один. За спиной семья, родня, страна. Слушаем песню на радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Гражданственность, она неотделима от патриотизма. И это личная нравственная позиция любого человека и патриота, который реализуется через осознанное участие в служении Отечеству. При этом патриотизм, он больше относится к эмоциональной сфере, а гражданственность – это все-таки сознательное действие, да, человека, любящего свою страну, которая направлена на развитие блага, состояния своей Родины, да, ее развитие и процветание. Я помню, как мы в детстве еще, совсем маленькие, юные, собирали металлолом, макулатуру, помогали ветеранам, помогали пенсионерам, помогали, были субботники. Это все воспитывает вот эту самую гражданственность в тебе. А волонтерское движение, которое сейчас очень активно развивается, это замечательная форма воспитания гражданственности. Волонтеры, которые работают внутри страны, да, волонтеры, которые работают на фронте. Вот. Сколько волонтеров, которые помогают сейчас нашим бойцам, вообще нашему фронту двигаться. Вот. Это очень здорово. Причем это все истинное, искреннее желание у человека. То есть, когда у него просыпается гражданственность, он это делает от чистого сердца. У него это не ради какой-то выгоды, сиюминутной, собственной, да, а ради общего блага. И я считаю, что в нашей стране наш человек, российский, россиянин, да, он самый гражданственный, наверное, в мире. Потому что все, что в мире, ну, я много поездил по странам, видел людей, общался с людьми, да, нет в мире с таким трепетом относящимся к своему родному государству человека, как россиянина. Нету такого больше нигде.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Центральный музей военно-воздушных сил. Есть в Московской области небольшой поселок Монино. Тихий зеленый уголок находится всего в 20 километрах от Москвы. И там располагается Центральный музей военно-воздушных сил. Слава поселка возникла еще в 20-е годы прошлого века. Именно там был построен военный аэродром, вокруг которого базировалась первая в СССР бригада тяжелых бомбардировщиков. Каждому летчику, каждому авиаконструктору известно это место. Именно там в 40-м году открылась Краснознаменная военно-воздушная академия, которой позже присвоит имя Гагарина. Среди ее выпускников более 700 героев Советского Союза, в том числе трижды герой Иван Кожедуб и более десятка летчиков-космонавтов. Именно при ней был создан музей-выставка авиационной техники ВВС. Более сотни экспонатов коллекции имеют сертификат «Памятник науки и техники России». Особую гордость составляют около 200 летательных аппаратов периода от начала 20 века до настоящего времени. Среди них уникальные самолеты Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн. На них воевали, ставили мировые рекорды, удивляли весь мир выдающимися перелетами. Большинство аппаратов – оригиналы. Они прибыли в музей своим ходом по воздуху. Вся коллекция находится в федеральной собственности под контролем Министерства культуры Российской Федерации. Сегодня музей стал без преувеличения своеобразной авиационной меккой. Он считается самым большим в Европе, а по ценности и уникальности экспонатов стал лучшим в мире. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. Песня «Не губите, мужики» вошла в дебютный альбом группы Любэ «Атас», вышедший в 1989-м, в год становления и раскрутки коллектива. Песни Любэ и по тематике, и по звуку резко отличались от того, что звучало вокруг. Резкий взлет случился после эфира программы «Рождественские встречи» 1990, когда выстрелили песни «Не губите, мужики» и «Атас». Съемки состоялись в декабре 89-го, а в 92-м году альбом стал самым продаваемым в Москве среди российских грампластинок, обойдя кино, ДДТ и комбинацию. Поэт группы Александр Шаганов вспоминает: «С этой песни, можно сказать, все и началось. Она была записана на самой мощной в то время студии в МДМ. И после ее записи я услышал от ребят на студии: ты написал по-настоящему большую песню». Она действительно выделялась из общего ряда. В стране начинались перемены, начали говорить о ранее малоизвестных людях, судьбах. В советской официальной эстраде таких песен, как «Не губите, мужики», попросту не было. Схожее настроение можно было почувствовать, наверное, только в книгах писателей-деревенщиков. Федора Абрамова, Валентина Распутина, Василия Шукшина, Владимира Солоухина, а ранее и Михаила Шолохова. Для альбома «Любэ-35» «Все только начинается» свою версию песни записала группа «Калинов мост». Вот что нам рассказал лидер коллектива Дмитрий Ревякин.
2: Когда впервые вышел первый альбом группы «Любэ», он нам показался очень цельным, гармоничным и оригинальным. Вот. И многие песни с этого альбома нам запомнились. И когда встал вопрос, чтобы написать песню, ну, сделать, как это называется, трибьют песни, мы выбрали вот эту песню. Сначала другую выбрали, но от нее отказались, а потом вот остановились на экологичной этой песне. Мне и стихи понравились, и музыка. Ну и все, и с воодушевлением работали над ней и сделали.
1: «Калинов мост. Не губите, мужики».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Есть города, названия которых будто выбиваются из привычных правил произношения. И именно поэтому в них чаще всего и ошибаются с ударением. Один из таких примеров – Торопец из Тверской области. Хотя в новостях можно услышать и Торопец, но это ошибка. Объяснение здесь вполне прозрачное. Название города связано с рекой Торопа, от которой оно и образовано. Поэтому ударение сохраняется в корне слова – Торопец. Интересно, что в названии городов, которые заканчиваются на «ец», часто действует другое правило. Ударение тянется ближе к концу слова. Елец, Череповец, Гороховец. Но Торопец – исключение, и именно поэтому он регулярно становится ловушкой для произношения. Такие примеры в языке встречаются часто. Название места как будто само подсказывает, как его правильно произносить. Нужно только увидеть его происхождение. И в этом случае все однозначно. Правильно говорить «Торопец».
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Ворожцов – выдающийся химик 20 века, внесший значительный вклад в создание ароматических соединений. Он автор 70 патентов и более 200 научных публикаций, включая работы на английском и немецком языках. Наиболее значимый период его карьеры пришелся на работу в Новосибирском институте органической химии, который ныне носит его имя. С 1958 по 1975 год он был директором этого учебного заведения. Основное направление его исследований касалось теоретических основ и методов синтеза ароматических соединений, что оказало огромное влияние на химическую промышленность как в СССР, так и за рубежом. Ворожцов и его коллеги специализировались на механизмах изомеризации производных нафталина и бензола, что помогло глубже понять реакции ароматических соединений и разработать новые методы их синтеза. Они также изучали нуклеофильное замещение галогенов и сульфогрупп, что является ключевым процессом в органической химии. Методы, разработанные Ворожцовым, нашли широкое применение в различных отраслях, включая синтез фармацевтических препаратов, пищевых добавок, лакокрасочных материалов и пластиков.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
0: Своими словами. Поэты Донбасса.
3: Наталья Дебелева. Под окном на луну паровозное чудище.
4: Под окном на луну паровозное чудище. В прошлом воет ли? В будущем. Из разбитых часов время струйкой меж пальцами. Ночь в Дебальцево. Сколько пламени, столько знамен перевидано. Тополя пирамидами. И начищен котел, и лоснится, как смальцевый, под Дебальцево. Фонари бездыханные с шеями тощими на воскреснувшей площади восстают, чтобы дома не стать постояльцами. Стой, Дебальцево. От весны до весны только кольца годичные. Губы сохнут, водички бы. Но сухими губами Господь улыбается. Здесь, в Дебальцево.
3: Поэт Наталья Дебелева написала это стихотворение под впечатлением от поездки с концертной бригадой в Дебальцево на празднование Дня города. Это был первый общегородской праздник за 10 лет. «Как нас там ждали, как принимали, не описать словами», — вспоминает Наталья. Более внимательных и благодарных зрителей просто не найти. Они ловили каждое слово и отвечали нам теплом и любовью. Ночевать артистов заботливо поселили в гостиницу, расположенную в красивейшем здании железнодорожного вокзала. Не потому, что оно такое красивое, а потому, что там своя скважина и, в отличие от большинства домов в городе, есть вода.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Первая в мире женщина-профессор математики. Есть легенда, что стену детской комнаты Софьи Ковалевской за нехваткой обоев оклеили листами из лекции математика Михаила Остроградского. И оттого Соня с нежных лет прониклась гармонией математических формул. Как бы там ни было, Софья Ковалевская стала первой в России женщиной-профессором и первой в мире женщиной-профессором математики. Ковалевской было 39 лет, когда ее избрали членом-корреспондентом Российской академии наук. Ее научную деятельность высоко оценивали такие светила, как Дмитрий Менделеев, Сергей Боткин, Александр Бутлеров, Иван Сеченов, Пафнутий Чебышев. Позднее выдающийся советский ученый Сергей Вавилов скажет, что в истории человечества до Ковалевской не было женщины, равной ей по силе и своеобразию математического таланта. История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Саратовский лимонарий на Соколовой горе – настоящий тропический уголок в центре города. Здесь круглый год растут более 50 видов экзотических растений, в том числе разные сорта лимонов, мандаринов и бананов. Воздух насыщен фитонцидами, а среди растений свободно гуляют фазаны. Раньше здесь выращивали огурцы и помидоры для завода, но с 90-х теплицу выкупили энтузиасты и превратили ее в лимонарий. Сегодня растениям уже более 20 лет. Главный сорт – юбилейный. Крупные плоды – до 800 граммов, сочные, с тонкой кожурой и неприхотливые в уходе. Посетители могут сорвать лимон прямо с ветки, купить лимонад или мармелад из местных плодов, узнать о каждом растении от гида, устроить фотосессию и даже поиграть в догонялки с фазаном. Лимонарий – это место, где можно увидеть тропики своими глазами, не выезжая из города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
2: Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Знаете, это многогранная очень ценность, но я бы рассказал, знаете, о чем? О том, как наши замечательные артисты, как наши замечательные спортсмены служат своей стране и достигают высоких результатов в каких-то соревнованиях. Вот. Потому что обычно служение Отечеству у нас ассоциируется с защитой, да, с военными. Но вот мало кто знает, насколько трудно и сложно тоже побеждать, доказывать свое право под солнцем, доказывать, что Россия – это лучшая страна в мире в плане талантов творцов, поэтов, писателей, спортсменов, художников и так далее, и так далее. Поэтому очень важная часть, когда мы понимаем, что многие люди служат Отечеству и занимаются созидательным трудом в самых разных областях профессиональной и общественной деятельности. И все это укрепляет нашу страну. И все это стоит на защите ценностей и наших стремлений.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире группа «Рок-Острова».
3: Мы сейчас обязательно одну песню послушаем в вашем исполнении. Но перед этим, да, вот про вот эти стили, вот где-то вне стилевая группа, я вот помню из своей юности, когда говорили там «Рок-Острова», ну, типа, это синти-поп. Тогда особенно
4: популярно. Ну, вот когда...
3: Да не, ну какой же грязный это синти-поп? Ну где же вы там увидели синти-поп там? Ну то есть вот как-то так. То
4: ну
3: есть,
4: да, когда люди бывают так на концерты кричат или пишут, сыграйте ваши первые песни с вашего первого... А что для них первое?
3: Да.
4: Некоторые услышали «Лишь только солнце», некоторые услышали песню «Не ищи меня», например. Это первые песни, да, тогда, которые стали... Ну, массово, как бы, зрители их услышал. А некоторых услышали альбом наш, где мы перепели «Русский народ», сделал я обработку в танцевальном таком стиле. Да, это для них это синти-поп. И то для них синти-поп. Но кроме этого мы играли очень много и рока рядом, попутно. Например, есть у нас альбомы прямо очень роковые, металлические практически. Так что
3: Так что не группа, а явление. Рок-острова у нас в эфире. Владимир Захаров.
4: Я просто люблю разную музыку. Разную. Я не люблю какой-то стиль. Меня тошнит играть в одном каком-то стиле. Мы играем в совершенно разные стили, совершенно разную музыку.
3: Ну, а сейчас представляем песню.
4: «День». Песня «День» — это совершенно, сравнительно новая песня. Это из нашего, дай бог, не последнего альбома, который называется «Порталы времени». И альбом написан на стихи Галины Исааковой. Она, в общем-то, откуда-то, забываю я этот город, с Урала, оттуда. Она однажды прислала стихи, я написал песню одну, и как-то не шло. Потом она прислала очень много, и как-то не шло. А потом вдруг я этим проникся и написал целый альбом. Альбом называется «Порталы времени», и вот песня «День».
3: Владимир Захаров, «Рок-острова» на радио «Гордость». Поехали! Поехали!

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Военная драма Григория Чухрая, баллада о солдате, фильм всенародно любимый в нашей стране и признанный во всем мире. Лента завоевала награды Каннского кинофестиваля, Британской киноакадемии, а также номинацию на «Оскар» в категории «Лучший оригинальный сценарий». Пронзительная история про связиста Алешу Скворцова, который подбил из случайно найденного на поле боя противотанкового ружья два немецких танка, вместо награды отпросился починить крышу в родительском доме, по пути помог многим людям, а с матерью увиделся всего на несколько минут, покорила миллионы зрителей. А финальная фраза просто стала частью нашего генетического кода. Он мог бы стать замечательным гражданином, мог бы украшать землю садами. Но он был и навечно останется в нашей памяти солдатом. Русским солдатом. Интересно, что действие фильма происходит в 1942 году, но герои носят погоны, введенные в армии только в 43-м. Режиссер Григорий Чухрай сделал это намеренно. Он предвидел, что фильм будет в прокате, в международном прокате, в том числе в Европе, где сформировался образ советского солдата-освободителя именно в этой форме с погонами. Режиссер опасался, что в странах, которые были освобождены советскими войсками, могут не узнать воина-освободителя в старой форме, сказав: «Нет, нас освобождали не эти».
0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Хабаровск – город заслуженный, хоть и молодой. История его началась в середине 19 века. Российская империя и Китай размежевали границы, и на нашей стране у слияния Амура и Уссури основали военный форпост Хабаровска. Место выбирали генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский и Геннадий Невельской, исследователь устья Амура. Назвали новое поселение в честь русского первопроходца 17 века Ерофея Хабарова. Сейчас его бронзовый монумент встречает гостей у железнодорожного вокзала. Не забыт в городе первопроходец Невельской. Его имя носит набережная Амура, которая зимой превращается в грандиозный городской каток. В честь Муравьева-Амурского зовется центральный городской парк, старейший в городе. Здесь можно подняться на Амурский утес, полюбоваться рекой и рассмотреть пагоду, расположенную уже по китайскую сторону границы. Утес – место историческое. Именно сюда в середине 19 века высадились солдаты и исследователи, занимавшиеся освоением Приамурья. С 12 года Хабаровск – город воинской славы. Об участии местных жителей в Великой Отечественной напоминает ансамбль на площади Славы. На черном камне высечены имена 19 тысяч местных солдат и офицеров, павших в боях Великой Отечественной. А еще Хабаровск изображен на 5-тысячной купюре. Ее украшает амурское чудо, грандиозный железнодорожный мост на Транссибе. На момент постройки самый длинный в Евразии. Послушаем песню «Родники» в исполнении уроженки Хабаровска Татьяны Куртуковой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ольга Качура или Корса – герой России. Из тех русских женщин, чьи подвиги напоминают о героинях Великой Отечественной. Родилась на Донбассе в семье потомственных военных. До 14 года служила в органах внутренних дел. После Майдана встала на сторону народа Донбасса. Участвовала в создании народной милиции ДНР. Поступила на службу в 3-ю отдельную мотострелковую бригаду «Беркут». Стала единственной женщиной-командиром подразделения реактивной артиллерии. Служила в Горловке, которую особенно варварски обстреливали украинские военные. Фишкой Корсы были внезапные ночные атаки на позиции противника. В мае 22-го ее наградили Георгиевским крестом 2-й степени. А год спустя, летом 23-го, Ольги Качуры не стало. Она погибла в результате артобстрела. Президент Владимир Путин вручил ей звание Герой России посмертно. Украинцы охотились на Корсу давно и даже мертвую не оставили ее в покое. Во время прощания обстреляли Донецкий театр оперы и балета. Вечная память и вечная слава.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: В Уфе, столице Башкортостана, хранится один из самых сладких символов региона – башкирский мед. Из-за чистейших лугов и лесов здесь родились уникальные сорта – липовый, гречишный, таежный. Благодаря своим неповторимым чистоте и вкусу, башкирский мед стал не просто продуктом, а брендом. Он экспортируется за рубеж, участвует в дегустациях, а Уфа часто называется «настоящей медовой столицей России». В самом городе работает дом меда, где собраны десятки сортов из разных районов республики, а покупателей встречают десятки видов пчеловодческой продукции – от пасты до косметики на медовой основе. Когда вы выбираете банку с надписью «Башкирский мед», помните, вместе с ней вы держите в руках кусочек природы Башкирии, Уфы и ее окрестностей. Этот мед не просто сладость, а часть культуры, традиции и заботы о пчелах, которым верны поколения башкир.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире доцент кафедры риторики и культуры речи МПГУ, кандидат педагогических наук Ольга Сальникова.
4: Вы упомянули,

0: такую фразу, такое словосочетание «лингвистическая терпимость». Об этом поподробнее. Это действительно интересно.
1: Вы знаете, боюсь, что этот термин я сама придумала, хотя, вероятно, его кто-то еще использовал. Вы знаете, чем больше ты понимаешь, что такое язык, чем лучше ты разбираешься в его законах, тем больше ты осознаешь, что провести грань между правильным и неправильным невозможно. И поэтому другое произношение вызывает у тебя совсем другое отношение. Нормы меняются, ни для кого не секрет. Нет проблемы там, где нет вариантов. То есть если какие-то слова только так пишутся или только так и произносятся, мы и не спорим. Но как только возникает разночтение, как только ты слышишь, что кто-то говорит не так, как ты, да, ты хочешь понять, а почему? И вот здесь три основных принципа, которые влияют на становление нормы. Это, во-первых, системность, потому что тот вариант, который выбирается, должен быть удобен языку. Я язык очень люблю, отношусь к нему с большим уважением, поэтому я понимаю, то, как принято в языке, так и будет когда-то правильно, хотим мы этого или нет. Второй критерий – это частотность, как говорит большинство. Мы не только охранители языка, то, с чего мы с вами начали, но мы и носители языка, и создатели языка. Поэтому это ответственность каждого из нас, какой вариант выбирает каждый говорящий. И третье – это эстетический критерий. И бывает так, что по всем законам языка слово должно уже давно поменять или рот, или ударение, или правописание. И этого не происходит, потому что носители языка очень консервативны. Ну, классический пример – слово «кофе». Да, ну почему кофе мужского рода? Но ведь все слова на «ое» в русском языке среднего. И кофе тоже должно быть «оно». И еще не так давно даже были предприняты попытки в словаре указать второй род, мужской и средний. И даже в учебниках тоже сделать пометку, что слово находится в зоне переходности. Но человеку, говорящему по-русски, так странно слышать «кофе, оно», что вот именно такое отношение к конкретному языковому явлению тормозит процесс перехода. И вот здесь надо понимать, что одни руководствуются традицией, а это люди просто более консервативные, они за то, что кофе он, а другие, они ничуть менее грамотные, они, может быть, даже наоборот, чуть больше понимают. И они хотели бы уже, да, как-то помочь этому слову встать в ряд похожих слов, они говорят «оно». И ты уже начинаешь сомневаться, а надо ли тебе так настаивать на том, что кофе он. Бывают другие истории. Но вот слово «подростковый», да, уже сместилось в сторону «подростковый». Но тот, кто продолжает говорить «подростковый», вроде бы нарушает норму, он же отнюдь не менее грамотный, а наоборот, может быть, более грамотный. Он когда-то учился хорошо, он запомнил это слово, он его смело употреблял, несмотря на то, что мало кто его поддерживал. И теперь мы должны его поправлять и говорить, нет, не подростковый, а подростковый. Почему? И вот когда таких историй много, ты становишься гораздо более аккуратный, более сдержанный. И вообще, мне кажется, любая терпимость к чужому мнению, к чужому поведению, к чужому внешнему виду, это все процесс гармонизации нашего общения. Если хочется что-то обсудить, это именно можно обсудить. Тоже очень терпеливо и спокойно.
0: Про гармонизацию общения. Согласен абсолютно, что если мы видим, что норма начинает меняться, да, что большинство говорит именно так, стоит ли, зная норму, соблюдать ее абсолютно всегда, даже в разговорной речи, понимая, что так уже никто не говорит? Стоит ли, нужно ли соблюдать ее? Я приведу пример. Есть такой оборот по прилете, по приезде. Ну, не говорит так никто. И у меня есть знакомая, которая в какой-то момент решила, что она вот будет говорить абсолютно, вот абсолютно грамотно, соблюдая все нормы. И как-то вот, причем это была такая деловая поездка, и, значит, в присутствии партнеров, коллег, она говорит, ну, я вот по приезде, значит, или по прилете. И как-то это вызвало такой момент антигармонизации вот этого общения. Люди как-то настороженно стали на нее смотреть. Причем люди грамотные, понимающие, да, что да, наверное, так в словаре написано. Вот что с этим делать? Может, как-то ответственные люди должны быстрее менять эти нормы. Все равно же, я так понимаю, заседает какой-то совет, да, там, лингвистический, я не помню, как он называется. Может, его чаще совет собирать? Как-то вот смотреть статистику, что, ну, не говорят по прилете. Давайте все-таки уже поменяем вот окончание.
1: Отличный вопрос. Я сейчас попробую ответить. Боюсь, что упущу какие-то аспекты. Если можно, вы мне, пожалуйста, напомните. Потому что история про слово «по прилете», «по приезде» великолепная. Действительно, очень мало кто так говорит. Хотя сейчас это слово есть в едином государственном экзамене. И как раз школьники учат вот такое правильное произношение. И кто знает, может быть, как раз там еще через 5-10 лет оно получит большее распространение. Это про конкретную историю. Теперь по поводу изменения норм. Вы знаете, директивно ничего не получится. Можно в словаре сделать другую помету. Но, во-первых, мало кто смотрит словари. Во-вторых, люди как привыкли, так уж и будут говорить. Невозможно взять всех, посадить в один огромный актовый зал и сказать: так, с завтрашнего дня все говорим так. Так не бывает. Язык живой, и мы не можем таким образом решать наши проблемы. А в-третьих, самое важное. Вы знаете, вот тот вопрос, который вы мне задали, я очень часто на него отвечаю и даже придумала такой термин, но это уж точно мой. Я говорю, это коммуникативная гибкость. Вообще, мне кажется, как такая, знаете, острота ума, пытливость и коммуникация тоже требует, ну, какой-то адаптации. Ты же понимаешь, с кем ты говоришь, где говоришь, как говоришь. Ну, поменяй регистр. Меняется тот, кто умнее. Простите меня за такую резкую формулировку. Ты же видишь, здесь неуместно. Ну, точно так же, как неуместно в бальном платье прийти в спортивный зал и наоборот. Можно, конечно, свою речь скорректировать. Невозможно повлиять на речь другого человека. Да, ты вызовешь обратную реакцию, скорее всего, негативную, сдержанно негативную или агрессивную. Но твоя-то речь в твоих руках, но будь хозяином своего языка. При этом выбор в каждом конкретном случае очень индивидуален. Вот мы сейчас наблюдаем процесс, как смещается ударение в глаголах. Ну, предположим, мы с вами говорим «звонит», «звонишь», «звоним», «повторит», «включишь», «включим свет», «включим камеру». Но мы видим, да, что уходит ударение, там, солит, сверлит, а кто-то и звонит, говорит, и удивляется, говорит: да ладно, никто не говорит «звонит», это с кем вы там общаетесь? Вокруг меня все говорят «созвонимся». И ты каждый раз думаешь, могу ли я сказать «звонит» или все-таки пока еще не могу. И вот у каждого есть такие слова, которые ты не можешь произнести ни за что, и ты продолжаешь говорить «звонит», ты склоняешь числительный, пусть даже ты одна такая в банке или очереди, ты продолжаешь, там, не знаю, склонять топонимы на «о», потому что, ну, тебе кажется, это зона твоей ответственности.
0: Ольга Александровна, какую песню будем слушать?
1: Мы будем слушать песню, которая называется «Седьмая школа». У нее есть еще второе название. Мы как-то случайно сейчас поговорили об образовании. Я уже упомянула ЕГЭ. Я когда-то и вся моя семья окончила седьмую школу. Я в этой школе много лет работала. Там мои любимые выпускники, и мне кажется, образование как раз и позволяет людям разговаривать о том, о чем мы разговариваем, и делать это достойно. Поэтому все мы родом из детства, и пусть прозвучит песня о седьмой школе.
0: Группа «Хай-Фай» вот так неожиданно, благодаря Ольге Александровне Сальниковой, сегодня звучит на радио «Гордость». Мы говорим о русском языке на русском языке в программе проекта «Давайте по-русски».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: История одной песни. Впервые песня «Луч солнца золотого» прозвучала 1 мая 1973 года на премьерном показе мультфильма «По следам бременских музыкантов». Над музыкой для серенады «Трубадура» работал композитор Геннадий Гладков, а его рок-н-ролльные мотивы сделали героев мультика первым советским рок-бендом. Уже через два года после премьеры вышло 28 миллионов пластинок с песнями «Трубадура» и компании. Кстати, текст песни дался поэту Юрию Энтину нелегко. Когда Гладков отдал музыку, он два месяца не мог подобрать к ней слова. Но «Луч солнца золотого» все же взошел в исполнении Муслима Магомаева. Именно его пригласили озвучить Трубадура во второй части истории про музыкантов. Сам мультик настолько полюбился зрителям, что в октябре 2009 года в Хабаровске установили скульптуры героев в композициях «Принцесса и Трубадур», «Осел», «Пес», «Кот и петух», «Король и сыщик», «Трио разбойников» и «Атаманша». Помнит хит и в наши дни, его часто перепевают разные исполнители. Не так давно песню исполнили солисты нижегородской рок-группы Ума Турман. Также она стала главным саундтреком, вышедшим в 2023 году киноремейке «Бременские музыканты». Ну а мы послушаем песню в первоначальном варианте в исполнении неподражаемого Муслима Магомаева.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Бехтерев – основоположник рефлексологии и нейрохирургии. О нем современники говорили: анатомию мозга знают двое – Бог и Бехтерев. Родился в середине 19 века под Вяткой в семье станового пристава. Интерес к науке получил от отца, который любил природу и держал в доме целый птичий уголок. Интерес к психиатрии приобрел по личным причинам. Во время учебы в Санкт-Петербургском университете от переутомления угодил в больницу с нервным срывом. Уже в 28 лет он возглавил клинику нервных болезней в Казани, где основал собственную психофизиологическую исследовательскую лабораторию, первую в России. Затем уже в Петербурге возглавил военно-медицинскую академию и создал нейрохирургический блок, где одним из первых начал проводить операции на мозге. Любопытно, что ученый считал мозг средоточием некой энергии, которая после смерти никуда не исчезает, но становится частью общего информационного поля Земли. Он же стоит у истоков лечения алкогольной зависимости с помощью гипноза. Бехтерев занимался и социальной психологией, развивал судебно-медицинскую экспертизу. В начале 20 века ученому удалось создать в Петербурге лечебное, исследовательское и учебное заведение «Психоневрологический институт». В нем он объединил всю нейрофизиологию от психологии до нейрохирургии. Равных ему не было в мире. Кстати, Бехтерев является автором 700 научных работ и первооткрывателем 25 рефлексов. Интересный факт. После революции ученые с учениками исследовали мозг Ленина, Луначарского и Горького.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: ПОКД – слово, которое давно вышло за пределы игр и переписок. Сегодня можно услышать: «Я это делаю по КД». «Он туда ходит по КД». «Я тренируюсь по КД». И смысл здесь простой – постоянно, регулярно, без остановки. Пришло выражение из геймерской среды. Там КД – это время отката действия. После использования нужно подождать, пока снова появится возможность. А по КД – это когда ты делаешь что-то снова и снова, как только появляется шанс. Откатилось и сразу повторил, и так по кругу. Сначала это был узкий игровой сленг, но постепенно он ушел в обычную речь. Туда, где просто нужно быстро сказать, что что-то происходит очень часто. По КД тренировки, по КД переписки, по КД привычки. Смысл везде один. Регулярно, на постоянной основе. И по сути можно сказать проще, ведь в русском языке для этого уже есть слово «постоянно».
1: История одной песни. Песни Юрия Антонова снискали искреннюю любовь миллионов слушателей нескольких поколений. Одной из самых популярных стала песня «Крыша дома твоего», давшая название одноименному альбому и ставшая его главным хитом. Поэт-песенник Михаил Плецковский и композитор Юрий Антонов готовили эту песню для музыкального мультфильма «Приключения кузнечика Кузи». Песню должен был исполнять Георгий Вицин, но Вицин был занят на съемках. В результате песня вышла в сольном альбоме Антонова раньше, чем появился мультфильм. А через некоторое время несколько измененные строчки прозвучали в одном из выпусков мультфильма «Ну, погоди». Их пытался напеть Волк голосом Анатолия Папанова.
4: «Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего, под крышей дома твоего».
1: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Сергей Войтенко. Заслуженный артист России, музыкант, композитор.
1: Когда слышу высокие нравственные идеалы, мне сначала хочется отмахнуться. Ну, типа, это же слишком возвышенное, почти недосягаемое. Но если задуматься по-настоящему, это вовсе не про небеса. Вот для меня это про внутренний ориентир, который работает в самый обычный день. Про выбор. Ты либо поступаешь честно, либо ищешь обходные пути. Вот идеалы – это не когда ты всегда правильный. Это когда ты знаешь, в какую сторону смотреть, даже если упал. Вот бывает, и я ошибаюсь, конечно, и срываюсь, и поступаю не так, как хотелось бы. Но точно знаю, что без этого внутреннего камертона я бы просто был по течению. Вот, а так у меня есть опора, и я стараюсь держаться вот за эту опору. Вот что такое высокий нравственный идеал для меня. Не флаг, который надо нести, а маяк, который, на который я равняюсь. И пока он есть, я знаю, куда идти.
0: Радиостанция «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Российская каскадерская школа имеет уникальную историю. Она начала формироваться в СССР в 20-е годы. Но тогда актеры выполняли трюки самостоятельно. Даже Раневская в фильме «Весна» катилась с лестницы сама. Первым отечественным фильмом, где дублерами были боксеры, стала лента «Веселые ребята». Только в 60-е появились официальные документы, запрещающие актерам без спецподготовки выполнять опасные элементы. К середине 80-х сформировались направления в отечественном каскадерском искусстве – спортивные, конные, авто и мототрюки. Сегодня опыт российской каскадерской школы ценится во всем мире, даже в Голливуде. Самые известные российские каскадеры – Алибек Кантемиров, Александр Иншаков, Варвара Никитина и Виктор Иванов, который снимался в «Искусственном разуме» и «Превосходстве Борна». В российском фильме «Сталинград» Иванов поставил рекордное количество сцен горений в истории мирового каскадерского искусства. За 4 дня он сделал 137 дублей. История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну, вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русском языке появилось слово «пиджак»? Начнем с того, что оно сравнительно новое. Помните, как Пушкин описывает гардероб модника Евгения Онегина? Панталоны, фрак, жилет. Никаких пиджаков франт первой половины 19 века еще не знал. Впервые слово появляется в 1840-е. Заимствовано оно, скорее всего, из английского языка. Во всяком случае, там имелось существительное «пи-джекет». Однако и английскому «пиджак» не родной. Это слово составлено из двух – голландского «пей», то есть грубая шерсть, и французского «жакет». Такой вот сложный предмет гардероба оказался.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
2: Боровиченко Мария Сергеевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Когда началась война, 15-летняя Мария только что окончила 8 класс. Она записалась на курсы медсестер, а в августе 41-го она перешла линию фронта и явилась в штаб дивизии с просьбой о зачислении в санитары. Уже через 2 дня девушка вынесла с поля боя 8 раненых бойцов и застрелила 2 вражеских солдат. В бою у Конотопа вынесла 20 тяжелораненых. Машенька из Мышеловки, так прозвали ее бойцы по названию ее родной деревни, не только заботилась о раненых, но ходила в разведку, рейды, поднималась в атаку. В бою летом 43-го, защищая раненых, девушка гранатой подорвала танк и закрыла собой раненого офицера. Звание Героя Советского Союза гвардии сержанту Марии Боровиченко присвоили после войны по ходатайству ветеранов части. Генерал Родимцев, в дивизии которого Мария прошла весь боевой путь, участвовала в Сталинградской битве и боях под Курском, написал о ней книгу «Машенька из Мышеловки».
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют.